0: 8 утра в Ванкувере. Начинаем наше утро на нашем канале «Радио Вера ТВ», что в Ютьюбе, в студии я, Денис Мандар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре среда, 15 июля. По традиции напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить, приняв непосредственное участие в нашем эфире, и задать интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разному роду причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы в течение всего эфира следим. И наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы, по крайней мере, стараемся в нашем прямом эфире озвучивать. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в нем гарантированно, то, пожалуйста, донатьте, чат позволяет это сделать, и мы обязательно ваш вопрос в нашем прямом эфире озвучим. Ну, а что касается сегодняшней темы нашего эфира и сегодняшнего гостя, то сегодня мы поговорим на тему того, что сегодня происходит в Украине, то, что происходит сегодня в Европе, ну и все те темы, которые, безусловно, связывают продолжающееся кровопролитие, вот так вот, наверное, правильно сказать, с учетом, к сожалению, последних событий в городе Сумы украинском, где также есть погибшие. Продолжается кровопролитие между Россией и Украиной, и, соответственно, сегодня мы эту тему в очередной раз обсудим с общественным деятелем, предпринимателем, блогером Денисом Елисеевичем, который к нам присоединится буквально через несколько минут. Так что, друзья, пожалуйста, готовьте свои вопросы, задавайте их, используя, как я уже сказал, чуть выше наш видеочат, ну или звоните нам по телефону и задавайте свой вопрос именно так. Ну, а пока я с огромным удовольствием приветствую нашего собеседника. Денис Елисеевич уже к нам присоединился. Денис, очень рады видеть и слышать. Доброе утро. Как ваши дела?
1: Здравствуйте, Денис. Дела нормально. У меня дела всегда ровно.
0: Как, наверное, и погода во Флориде.
1: Точно.
0: А вообще сейчас, наверное, душновато, да?
1: Ну, честно говоря, сауна.
0: Ну, да. Вообще, конечно, очень сложно представить себе лето, особенно самый пик, наверное, летнего месяца во Флориде, конечно, наверное, 100%.
1: Да, тяжело.
0: 100%.
1: А играть в футбол, представьте, как?
0: Ой, я вообще не представляю, вот как раз вот, да, когда Аргентина играла со Швейцарией, это, наверное, по-моему, вот последний матч играла Англия с Норвегией, да? По-моему, они
1: да, там, да, по-моему, да, играли, Майами, там, да,
0: да. Это же было ужасно, конечно. Моя коллега Александра Герсон также к нам присоединяется. Саш, привет, доброе тебе утро.
2: Привет, ребята, привет, Денис, привет.
1: Здравствуйте.
2: Привет, Денис, привет, Денис. Не могла подключиться, не получала что-то. Я хотела спросить Дениса сразу по поводу у тебя вот это free speech is not negotiable, то, что у тебя на майке написано. Это новая майка, это твой мерч, или что это такое, почему такая надпись, Денис?
1: Да, это одна из футболок моего мерча. У меня мерч либертарианский, такой слегка протестный. В общем-то, он полностью соответствует моей деятельности.
2: А вот мне, почему я спрашиваю, мне написали

0: спросить у Дениса, его ли это майка и где можно приобрести такую же.
1: Они могут зайти на мои любые каналы, там везде ссылка libertyua.shop, это мерч.
0: libertyua.shop, правильно?
1: Да.
0: libertyua.shop, это вам, Олег, вы спросили, я вам... в любое время спрашивают?
1: Да.
0: И это уже работает?
1: Да.
0: Денис, хотела спросить тебя, только что Денис Мазар спрашивал по поводу футбола. Ты тоже смотришь футбол или ты так иногда?
1: Конечно, я человек из профессионального спорта выходец, я это все с детства смотрю.
0: Тогда у меня к тебе вопрос. Удивительно, что футбольный, потому что еще недавно я к этому не имела ровным счетом никакого отношения. Я проходила мимо, когда мой муж смотрел, только могла спросить, ну как там? А теперь я уже не как там, я сама смотрю, жду, когда... Вот вчера была игра, я забыла, кто это был, Англия? Нет, не Англия.
2: Франция,
0: Испания. За кого ты болел?
1: Так, не за кого, против Франции. Я болел против Франции, весь чемпионат.
0: А сегодня будет Аргентина и...
2: Англия.
0: За кого будешь болеть?
1: Немножко больше за Аргентину.
0: А ты, Денис?
2: Ну, вот как я сказал, да, вот Денис болел как раз против Франции. Я, скорее, все-таки против Испании болел. Вот, а сегодня, наверное, за Аргентину больше.
0: Ну, я тоже за Аргентину, понятно почему.
2: Ну, вчера матч, конечно, как-то не получился, прямо скажем.
0: Ну да, я хочу, мне бы очень хотелось, чтобы все битвы на земле были футбольные, а не то, что происходит сегодня. И, конечно, Денис, мы не можем тебя не спросить по поводу того, что я вот открыла новостную ленту сегодня, новое правительство Украины, уже все решилось, ну, вот такие очень кликабельные названия, что на самом деле происходит, что решилось или нет, или это очередные такие вбросы, чтобы люди почитали и посмотрели.
1: Смотрите, вот вы как человек, который вынужден, вы, Денис, любой журналист, люди, которые в диаспоре, вы отслеживаете это, потому что вам это нужно для работы, интересно для себя, и со стороны это выглядит очень громко. В Украине меняется правительство. Ну, то есть обычно, когда в любой другой стране меняется правительство, значит, меняется какой-то вектор, возможно, более прогрессивный человек в плане реформ приходит, новые идеи. То есть как бы политическая жизнь оживает, дает какую-то надежду и все равно играет в плюс в стране.
0: Ну да.
1: Если новый премьер плохой, люди разочаровываются, и потом приходит лучший премьер, ну как правило.
0: Ну либо, значит, да, либо нет. Вот смотри, Трюдо все не хотели, пришел Карни. Для кого-то лучше, для кого-то не очень. Да?
1: В Британии то же самое. В Британии то же самое. Но мы в конечном итоге все равно увидим прайс. Значит, нужно 2 или 3 премьера. По крайней мере, они в Британии и Канаде меняются по-настоящему. Ну, у вас другая система, у вас парламентская. Так вот, в Украине это, сразу говорю людям, не обольщайтесь. Это имитация политического процесса. Зеленскому нужно показать, что в Украине и людям типа дать почувствовать, что вы думаете, у нас тут диктатура? Нет, у нас политический процесс. Смотрите, вот министр Свириденко, премьер, не справилась, мы ее меняем на другого премьер-министра. Это все ни о чем, ни о чем. И они это преподносят под соусом, что новый премьер-министр, который будет, я вам сразу говорю, это будет Сергей Корецкий некто, он управлял Нефтегазом. Это крупнейшая украинская, ну, коррупционная кормушка, госпредприятие, которое с нефтью, с газом связано. Можете себе представить. Аналог «Газпрома», только не добывает в основном, а посредником является между покупкой и перепродажей. То есть это всегда оттуда выходили все мультимиллионеры, миллиардеры и так далее. Вот его ставят с таким как бы... презентации, что впереди самая сложная зима в истории Украины. И человек, который в этой отрасли, он с этим с энергетикой связан. Он с этим лучше справится. На самом деле все это чепуха. И я вам скажу так. Знаете, кто новый премьер-министр Украины? Тимур Миндич. Тимур Миндич, новый премьер-министр Украины. Этот Корецкий, это человек Тимура Миндича.
0: То есть, подожди. Ну это ты сейчас серьезно?
1: Серьезно.
0: Но, Денис, ты думаешь, это... Хорошо, я подумаю, как сформулировать вопрос. Ты меня очень сейчас удивил, просто очень. Денис, давай ты, потом я.
2: Да, я просто, Денис как раз сказал по поводу «Нафтогаза». Я просто помню середина, вернее, нет, не середина,

0: Хотя, да, наверное, середина 2000-х постоянные почти ежегодные скандалы между Россией и Украиной относительно газа, я помню, Юлия Тимошенко, разного рода эти самые. Вот это я просто очень хорошо помню. И вот, кстати говоря, вот главным таким конфликтом между Россией и Украиной в те годы был именно газ. Вот тоже хочется хотя бы пожелать, чтобы хотя бы вот так вот все это все-таки решалось путем переговоров, конечно же. И главная проблема была проблема газа. Хотя, может быть, в этом тоже ничего хорошего, естественного, нет. Но, тем не менее, это же гораздо лучше, чем когда гибнут люди. И вот мы, еще раз говорю, видели, что и в Сумах происходило. И, к сожалению, кровь продолжает проливаться в этом отношении. Денис, но начать я все-таки хотел бы, наверное, с новости, которую уже, наверное, ну, я прошу прощения за, может быть, грубое слово, уже все обсосали достаточно давно, но, тем не менее, это смерть Линдси Грэма, сенатора, который как раз вернулся только-только из Киева, где посетил какой-то там военный завод, и вот некоторые начинают связывать эту смерть именно с поездкой в Киев. Хотя, честно говоря, зная, ну, условно говоря, да, отношение его к Украине, представить, что его могли, скажем, заказать или, я не знаю, отравить, или еще что-то с ним сделать именно в Украине, наверное, сложно. Но, тем не менее, вот насколько вы рассматриваете вот эти теории заговора в отношении его смерти? Ну и вообще вот ваш комментарий по поводу этого.
1: Ну, я так вам скажу осторожно. У меня есть определенная точка зрения на этот счет, но я не хочу посмертно это все говорить. Я о нем достаточно много сказал при его жизни. Я был не в восторге от его деятельности. Мне нравилась его позиция по Ирану, по Израилю. Но когда речь коснулась Украины, там в один момент его переключило. И я понял, к чему вот эти поездки. К Зеленскому бесконечные. Потом приезд и продажа войны Трампу. Понимаете, как это было? Это была поездка в Украину, потом... Я не вижу, что он плохой сенатор. Мы обсуждаем тот вопрос, который, вокруг которого я сконцентрирован. Он ездил в Украину, потом приезжал, Трампу продавал, он близкий к Трампу был сенатор, и продавал Трампу войну. Как умирают высокопоставленные чиновники во всем мире? Если это человек в возрасте, я извиняюсь за такие подробности, банально можно принять, так сказать, таблетку для мужской силы, и что-то не получилось, и все, умирает. А в прессе это говорят как разные там сердечно-сосудистые заболевания. Я повторяю, я не вижу, так у Грэма получилось. Я не хочу вас оскорблять или высмеивать, ничего такого. Иногда бывает так, другие примеры в других странах, когда свои спецслужбы могут как-то на это повлиять, если человек откровенно вредит государству. И такие кейсы бывают. Я точно вам могу сказать, Линдси Грэма не убивала Россия, Линдси Грэма тем более не убивала Украину.
2: А почему ты думаешь, Денис, что ни Россия, ни Украина? Ну, то есть почему Россия бы это не сделала, если бы хотела, или Украина?
1: Несмотря на то, что там сейчас Зеленский, все они сошли с ума с этими убийствами, покушениями и всем остальным, все-таки американский сенатор — это слишком круто. Слишком круто, во-вторых, невыгодно. Он Зеленскому был выгоден. Он сейчас приезжал в Киев, он же фотографировался с новыми дронами. Понимаете? То есть это шел посреднический процесс. Это оружейные... Есть же сенаторы, которые являются, и высокопоставленные американские чиновники, которые являются оружейными лобби. То есть они сотрудничают, лоббируют корпорации, которые занимаются этим, а это просто невероятные, ну просто невероятные деньги. И акции корпорации растут, и дело идет хорошо, когда война где-то большая. Когда нет войн, им плохо. Поэтому иногда войны где-то случаются. Я не про Украину говорю, я вообще говорю, как это, в принципе, работает в геополитике. Это первое. Что касается России, элементарно руки не дотянулись бы.
2: Не дотянулись бы, ты имеешь в виду, потому что у них не получилось бы, или какая-то причина, почему не дотянулись?
1: Не получилось бы технически, и вы понимаете, если бы получилось, это было раскрыто. Вы представляете, какой это риск для Путина? Он сейчас на цыпочках ходит перед Си Цзиньпинем, там же сейчас какой происходит процесс? Китай массово внедряет агентуру в среднюю прослойку России, так скажем. Они работают с более низким рангом чиновников, они их вербуют, они внедряют китайских агентов. Китай полностью распускает паутину в России, КГБ об этом знает, ФСБ, Путин знает, но они ничего не делают, потому что они от Китая суперзависимы. И вот такие сложные сейчас процессы происходят.
2: А означает ли это, чуть не про Украину, что Путин, ну, там, его срок там еще год-два или меньше, или больше, или это все, что происходит, не имеет

0: значение.
1: Если вы помните, как только ты, даже до того, как Трамп стал президентом, или сразу, нет, после, я узнал эту информацию после, про этот план по поводу смещения всех диктаторов. И так оно потихоньку идет. Путин в списке, я думаю, 29-30 год максимум. Но если вы знаете, на Polymarket, это сервис, так скажем, ставок и пари, кто-то из Украины поставил 420 тысяч долларов ставку на то, что до конца этого года Путин покинет пост президента России.
0: Как ты считаешь, если Путин покинет пост президента России, что будет с Украиной?
1: Ну, скажем так, успех Украины зависит не от Путина или президента России. Успех Украины зависит от президента Украины. Но если вы спрашиваете про военную, вот этот вот накал, то, безусловно, он будет спадать. Я более чем убежден, следующий президент России не будет таким воинственным.
0: Не будет.
1: Не будет.
0: Из речи Зеленского, вот то, что я сейчас увидела 2 часа назад, наша цель не Россия без бензина, а Украина без России. Украина впервые подошла к собственному производству ракет для Patriot. Украина уже выпускает 10 миллионов дронов в год, а вместе с партнерами будет производить 20. На территории зла больше нет, нет координат, недостижимых для украинской справедливости. Что ты скажешь по поводу такого?
1: Знаете, тут вы прочитали, вот от этого тезиса, то, что он сказал, тошно. Поскольку 20 миллионов дронов, 30 или 40, в Украине проливается кровь, люди несчастные, люди бедные, люди хотят мир, а они сегодня летом, извините меня, в середине лета, в разгар лета, ждут страшную зиму и даже начинают к ней готовиться. И я сейчас, например, со своими родственниками это обсуждаю, что нужно начинать готовиться, которые живут в Украине. То есть, Александра, в этом и разница между нами. Вот у меня в мерче есть, вы видели, я у вас был на передаче «Make Ukraine Great Again».
0: Yeah.
1: А они ходят, знаете, в Украине Порошенко и другие, какую носят футболку? «Make Russia Small Again». Вот в этом разница между человеком дела, у которого есть предложение, и популистами. Они выходят «Make Russia Small Again», и украинцы, вы танцуйте, сделаем Россию маленькой снова, хотя они знают, это невозможно. Но это среди быдла хорошо продается. Вот так это все работает. Поэтому это пустые заявления Зеленского абсолютно. И он по-прежнему пытается продать войну. И вот эту абсолютно глупую идею для любого здравомыслящего человека, что мы можем так Путина загнать, что он вывесит белый флаг и скажет, ну все, ребята, заканчиваем, завязываем. Как только эта попытка была предпринята, Reuters пишет, выходит Лавров, по-моему, или Песков и говорит, не так, там были инсайдеры какие-то, олигархи Путина, которые сказали, что вот эта попытка эскалировать, наоборот, Путина еще более раззадорила, и он будет симметрично этому отвечать. Потом выходит тоже, опять-таки, Лавров или Песков, и говорят, мы будем создавать буферную зону между Украиной и Россией. Потом точно Лавров сказал, расход по текущей линии разграничения не будет невозможен. Это значит, что вот этот... кстати говоря, примерно 17-18 дней назад Зеленский объявил план, 40-дневный план принуждения Путина к миру. 40-дневный план. То есть этот, реализация этого плана сейчас находится на экваторе, примерно посередине. Ну как, мы как-то что-то Путину сделали такое вот серьезное? Он уже стоит на коленях? Нет. Да, у них топливный кризис. Александра, но в Украине тоже был топливный кризис. Я был, как сказать, потребителем в то время в Украине. Начало войны, топливный кризис, заправки закрыты. Но мы как-то выжили.
2: Сейчас даже, вот насколько я понимаю, даже больше дело не в топливном кризисе, сколько цена бензина пошла наверх. Например, вот я сегодня смотрел репортаж из Крыма. Люди говорят, да, пожалуйста, подъезжайте к бензоколонке, заправляйтесь. Там по 500 чем-то рублей. Да, это безумно дорого. Да, это сумасшествие. Но бензин за 500 рублей, условно говоря, он там есть. Вот в Крыму люди могут заправиться, но по 500 рублей. А другого бензина там просто сейчас пока нет, да. Но рано или поздно действительно он появится. Здесь я, наверное, соглашусь с Денисом. И вот касательно, кстати говоря, вот этих разговоров относительно поставок, или даже не поставок, а производства собственных дальнобойных ракет по лицензиям. Об этом тоже в свое время очень много говорили, но как выяснилось, что для того, чтобы, во-первых, технология безумно дорогая, а во-вторых, для того, чтобы ее даже просто запустить, даже не то, что в серийное производство, а вот установить, то есть выставить вот эту разработку, на это потребуется от по-моему, 50 до 60.

0: 60 месяцев. То есть около 2 лет это только, вот, условно говоря, построить конвейеры для производства вот этих самых ракет. Ну, понятно, что это нереально. И плюс дорогостоящее, очень дорогостоящее оборудование.
1: Вы сейчас про дальнобойные ракеты говорите?
0: А? Да, про дальнобойные.
1: А вы слышали вот недавно по поводу Патриотов? Трамп якобы так заикнулся, мне птичка принесла, что мы разрешим вам Патриоты.
0: Да, конечно. Вот я как раз про них, в общем-то, это и имею в виду. Это ну,
1: это для ПВО, это не дальнобойные, это для ПВО. И да, там нужны несколько лет. И как оказалось, в Украине никто производить не будет, и будут производить для Украины в Германии. И это тоже занимает время. Выходил Юлиан Рёбко, это бывший журналист Билд, а сейчас он в оборонке работает. И говорит, для нас, для Германии 2 года это сделать минимум. Не то, чтобы про Украину уже говорить в таких условиях и вообще технологичные там вещи. Поэтому это все, просто это все помогает маркетингу, помогает продавать войну. Это просто маркетинг Зеленского. Это все очень хорошо для воинственной риторики. Но это все сказки. А реалии таковы, что жизнь в Украине ухудшается, статистика ухудшается. Мы, наверное, сейчас с вами обсудим происшествия на улицах, которые происходят.
2: Вот ты сейчас сказал, это возможность продавать войну.
1: Да.
2: Денис, вот то, что произошло во Львове, то, что происходит на улицах, это как называется? Это не продажа войны, это ее...
1: Последствия.
2: Это ее последствия, да. Так вот, эти последствия, вот ты говорил про 40 дней, 20 дней уже прошло, было заявление, люди ждали, ждут этих 40 дней, но если уже прошла половина, люди видят, что ничего не происходит, это поэтому такая реакция на улицах или нет?
1: Нет, реакция, мы сейчас поговорим про улицы, по этот план я вам хочу сказать, вот он сейчас посредине, через там 23 дня этот план должен был выполнен, по словам Зеленского. Он, конечно же, результата этого не будет, эффекта. Путин не пойдет сейчас на мир по причине того, что его принуждают и эскалируют. Но Зеленский выйдет и придумает резко новый план. А про старый просто перестанет говорить. У нас в Украине были планы победы. Сначала начиналось все с плана победы. Потом справедливый мир. Потом достойный мир. Короче, этот план мира, который, правда, никто по пунктам не знает, все время менялся. Поэтому Зеленский продолжит играть дальше в эту игру, и общество потихоньку забудет про этот план. Теперь по поводу ТЦК. Вы видео видели, правильно, со Львова?
2: Да, я видела. Ты когда мне сказал, я пошла посмотрела, что творилось.
1: Это восстание молодежи во Львове. Ну, давайте так, самый радикальный националистический регион Украины. Это восстание молодежи, оно было очень жестким. Что, важно не это, важно, что случилось позже. Ну, во-первых, причины. ТЦКшник, говорят, они начали пытаться мобилизовать 20-летнего парня, который не подлежит мобилизации. Я не могу это проверить, но на видео, я совершенно точно видел это видео, есть везде, я его выкладывал в телеграм-канале. Вылетает ТЦКшник с машины и бьет сразу в лицо парня. Потом этого ТЦКшника едва ли не линчевали, не знаю, видели вы или нет, его толпа вот так взяла и начала разрывать на нем одежду. Короче, это было то, чего не было доселе в Украине. Естественно, этого ТЦКшника очень быстро идентифицировали. Это кикбоксер из спортивного клуба. Он не украинский военный. Он не украинский военный. И он даже не официальный сотрудник ТЦК. В Украине мы таких называем титушки после Майдана. Титушки. То есть это такие, знаете, как спортсмены боевых единоборств, которые нужно как-то зарабатывать, и их подписывает криминал или какой-то вот такой кипиш подобный для физического воздействия на кого-то. Так вот, ТЦК использовал титушку, он получил. Из этого титушку заступился президент Украины, масса медийных военных, которые, очевидно, работают на пропаганду на офис президента, и 1000 говорящих голов Геббельса, Зеленского во всех соцсетях 2 дня, все, вот это так нельзя, поднял руку на военного, и тот парень, который его избил, ну или там ударил, он реальным военным оказался. Вы можете представить, в отпуске который? То есть настоящий военный стал на сторону гражданских, ударил титушку в форме ТЦК, и государство, система стала на сторону титушки ТЦК. Этого парня, который возглавил это восстание, так назовем, его на следующий день вывезли в лес. Его так запугали, я на стриме показывал, у него голос дрожал, он уже не мог связать мысли, его просто репрессировали. Дальше. Других зачинщиков вычислили, СБУ и полиция.

0: доставили в СИЗО, в суд, и их без права залога посадили в СИЗО. Теперь вопрос. Ермак выходит за страшнейшую коррупцию, исчисляемую десятками миллионов долларов, то, что доказано уже. Он выходит под залог. Другой там Чернышов, подельник Зеленского, Ермака, выходит под залог. Все вышли под залог. Люди, которые возглавили мини-восстание, не имеют права на залог. Это что?
1: Даже если бы у них эти деньги были, не имеют права на залог.
0: Вообще, да, нет суммы. Там не то, чтобы сумму неподъемную поставили, просто нет у тебя права залога. Поэтому вывод. Украина превратилась в Россию. И то, что я увидел в комментариях, мой вывод следующий. Сегодня Украину и Россию ничего не отличают. К большому сожалению. Александр, еще 5 лет назад я бы с такого, вот если бы это в России такое постоянно происходило, я бы осуждал, как это возможно. А теперь все то же самое в Украине. Сегодня отличие только в языке части населения, во флаге и фамилии Володи, которые у власти. И больше никаких нет отличий. Ни там нет политического процесса, там не настоящие выборы, тут выборов нет вовсе. Там подавляется любая критика, здесь подавляется. Политического процесса нет, оппозиция уничтожена, цензура, все.
1: В чем было главное отличие, Денис, Украины от России 5 лет назад?
0: У нас была квазидемократия, но все-таки демократия. Я вам скажу так, я большой противник президента Порошенко, но во время каденции президента Порошенко были блогеры, которые специализировались, крупные YouTube-блогеры, которые специализировались на том, что они каждый день должны выйти в эфир и Порошенко уничтожить. И это не один человек, а их там, наверное, пару десятков было, ну десяток точно. Что они только о нем не говорили. Никого не тронули пальцем. Если бы я тогда открыл YouTube-канал и начал то, что я сейчас говорю, продвигать идеи или критиковать власть, мне бы ничего за это не было.
2: Угу. Понятно? А, Денис, вот в связи с этим, вы, кстати говоря, очень интересную вещь такую подметили. Вот в последнем вашем эфире вы как раз говорили, чем может отличаться или могла бы отличаться современная Россия, современная Украина. Сказали, что ничем. За одним, может быть, единственным исключением – это выезд за границу. Но вы тут же осеклись, сказав о том, что после выборов, когда в России наступит мобилизация, границы закроют. А вот эти выборы, по-моему, это настолько, ну, не то чтобы камень преткновения, да, а тема, пожалуй, наверное, сегодня в России номер один, которая то всплывает, то затихает, то всплывает, то затихает. И вот то, что вы сказали, это очень интересно. Во-первых, почему вы так считаете, что эта мобилизация все-таки настанет после выборов? Собственно говоря, ну да, вот, наверное, такой очень важный вопрос. Почему вы так считаете?
0: Смотрите, на мой взгляд, Путин, если пошла эскалация, Путину нужно отвечать на эскалацию, еще больше эскалации. Угу. Он не будет деэскалировать, он будет эскалировать еще больше. Какие у него сейчас есть варианты? Ему нужно на территории Украины, сейчас воюют примерно 700-750 тысяч российских солдат. Невероятная цифра. И для того, чтобы реально эскалировать, конечно, для тактического ядерного удара рано. Я всегда говорил, первый пункт у него есть в резерве, в запасе, в резерве, это всеобщая мобилизация, второй тактический ядерный удар. Так вот, эта мобилизация позволит ему мобилизовать 500-700 тысяч еще. И вы представляете, что это будет происходить? И как это будет выглядеть вообще? Что наверняка будет какое-то обращение, примерно такое, как он делал, помните, за пару дней до войны в Украине, а потом в ночь начала войны. Угу. Вот такое какое-то будет пафосное в этом стиле кремлевском заявление. Наша родина в опасности, вы там без бензина, вставай, страна огромная, и поехали, значит, денацификацию Украины делать. Вот примерно будет все в таком стиле. И это будет очень кризисная ситуация. Лучше до этого не доводить. Кстати говоря, не помню, премьер или президент Чехии, если вы читали недавно, вышел и сказал, у Украины осталось окно 2 месяца, чтобы закончить войну. Я думаю, это было примерно связано с тем, что 20 сентября выборы в России.
1: Ага. Ну а что это значит, что более, так сказать, подробно, что он имел в виду? То есть только выборы или что-то еще, Денис?
0: Он же не сказал, но я думаю, что если 2 месяца примерно вот смотреть на календарь, отмерять, то это примерно попадает на выборы в России. Я думаю, дело в этом. Потому что если Путин пойдет на еще большую эскалацию, война будет продолжаться. Тогда уже не будет никаких разговоров о мире, просто будет дальше продолжаться война. Вот сейчас же Зеленский намекнул на то выборы, не Зеленский, всплыло, что они рассматривали выборы в Украине президентские на эту осень. Меня эта новость безумно обрадовала. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural

0: radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us.
1: Get ready, Vancouver. The 50th Powell Street Festival is back this August 1st and 2nd at Oppenheimer Park. It's Canada's largest and longest-running Japanese-Canadian cultural and community arts festival. Experience the vibrant tradition of a true summer festival with live music, dance, film, martial arts, amateur sumo wrestling, craft markets, and mouth-watering Japanese eats. There is so much to see and do, and best of all, it's free. Don't miss this summer's most iconic cultural celebration. Visit PowellStreetFestival.com for details.
2: Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours.
3: Но сейчас я вижу по контексту, что этого всего не будет. Потому что Зеленскому якобы положили на стол замеры социологии, его рейтинг высокий, растет, оппонентов падает, надо срочно пойти и выиграть выборы. Ну, как он считает? Он их не выиграет, но они там так считают. И
4: его...
3: они ему внушают эту идею.
4: А его рейтинг действительно растет, Денис?
3: Конечно, нет.
4: Ну да.
3: Конечно, нет.
5: И вот здесь вот я прошу прощения, что перебиваю. Очень большой вопрос возникает. Как раз то, о чем вы сказали, о том, что сегодня Россию и Украину, ну, условно, давайте скажем так, практически ничего не отличает. То тогда получается в том числе и выборы, да? Вот в России сегодня тоже почему-то, вот я все время задаю эти вопросы нашим экспертам по России, почему это так важно, да? Вот в России говорят, сегодня рейтинг Путина падает. Ну, а, собственно, даже если он падает, ну, какая разница, когда мы все прекрасно понимаем, как эти выборы проходят. Сегодня, вот он был 75%, а сейчас он, условно говоря, там 71% или там 69%.
3: Да ну, даже если 50.
5: Ну, да. Вот относительно выборов в Украине, не наступит ли тот момент или тот период времени, когда это тоже будет неважно? А какая разница, какой у Зеленского сегодня рейтинг? Падает он или растет ли? Он проводит выборы и все равно выигрывает, по аналогии с Россией. Вот если мы говорим о том, что сегодня современная Россия и Украина практически ничем не отличаются. Как быть с выборами?
3: К счастью, мысль вашу понял. К счастью, этого не может произойти чисто технически. Я объясню вам почему. Да. Россия живет на свои. Путин может послать всех и все, что он в принципе сделал, и жить на свои. Украина полностью дотационное государство сегодня. Зеленского многие, несмотря на то, что вы видите на камерах, в Европе не воспринимают и им недовольны. Они не считают его вообще в адекватном состоянии. И тем более главный партнер Соединенные Штаты Америки. Они не позволят провести недемократические выборы. Это первое. Второе, все-таки да, такого, слава богу, как в России еще нет, чтобы вот так вот вообще без вариантов. Какие-то еще варианты остались. Но у него повышается, знаете, когда рейтинг временно? Когда вот он выходит, вот он ударил по России. Это повышает его рейтинг где-то на 5% в короткий срок. В длинную, когда люди видят, что это ни к чему не приводит, и обещание его не сбывается, ничего, оно потом опять падает. Но это не тот рейтинг, который позволяет выиграть при условии демократических выборов. Настоящих. Когда цензура будет снята, все кандидаты смогут приехать в Украину, баллотироваться и будут защищенными. Тогда начнется совсем другая игра.
4: Но, Денис, вот ты говорил сейчас об отношении к Украине, там, европейских стран или Соединенных Штатов. То, что все видели в Анкаре, то, что все видели. Разговоры Зеленского с Трампом, Трампа с Зеленским. Насколько это было теплее, лучше, уважительнее, чем то, что было в овальном кабинете или еще где-то. И у людей сложилось впечатление, что сегодня Трамп меняет абсолютно свое отношение к украинскому президенту, а, соответственно, меняются его поступки по отношению к Зеленскому.
3: Да, и все это абсолютно является... Вы точно сказали, как эта часть общества и восприняла. Это все не так, коротко. Трамп год назад выступил... Я, наверное, дам Украине томагавки. Надо, наверное, Россию побеждать, возвращать границы 91-го года. Вот это же категория людей. Они, ой, все, Трамп, ты лучший, давай. Это все для Путина. И то, что было в Анкаре, это было шоу для Путина. Для той аудитории, чтобы он видел, что Украина будет, продолжай, не продолжай, будет поддержка, бессмысленно, давай будем заканчивать войну. Если вы посмотрите оригинал, в Украине же как СМИ работают? они вырезают

0: дальше солировал Трамп. И Трамп там говорил эпизод, что вот Обама дал там столько-то миллиардов долларов Ирану, это сумасшествие, так делать нельзя. А потом смотрит на Зеленского примерно и говорит так: ну тебе бы это понравилось, правда? С намеком, что ты же тоже все время бабки берешь, и ничего не происходит. То есть это просто было, это нужно просто разбирать. И вот американцы все поняли, те, кто это смотрели. В Украине это преподнесли иначе. И это шоу для Путина. Более того, Зеленский не выступал на саммите НАТО. Ему запретили выступать, ему не дали слова, чтобы не раздражать Трампа. То выступление, которое наши СМИ растиражировали, якобы это был саммит НАТО, это было другое мероприятие в Анкаре. Можно сказать, специально созданное, чтобы где-то дать Зеленскому выступить. Конкретно на саммите НАТО Зеленский не выступал.
1: А вот ты помнишь такой момент в этой Анкаре, в разговоре, это распиарено по всему интернету, Денис, когда Трамп спросил у Зеленского, он сказал: я вот себя представляю на твоем месте, как бы это было все непросто, а тебя приглашают в Москву, но ты бы поехал в Москву? На что тогда, если ты помнишь, Зеленский ответил: там опасно, дроны летают украинские над головой.
0: Да, очень показательный момент. И вы знаете, как Зеленский готовится к встречам? Это уже открытая информация. У него нет никакого плана. У него конкурс капитанов КВН, полная импровизация. Я сам большой импровизатор по жизни, но все-таки, когда политика, Трамп, и очень серьезно, все-таки надо иметь какой-то план, согласитесь. И вот он выкрутился. Трамп это не зря сказал. И это очень тонкий был момент. Трамп его проверяет, и это все прямой эфир пробивает Зеленского. Он включил капитана КВН команды, и там слишком опасно, там наши дроны летают, там слишком опасно. Александра, я бы полетел в Москву на переговоры. Если речь стоит на кону нация, на кону огромная страна, судьба, нужно ехать и в Москву.
1: Он подожди, ну подожди, Денис, но видите, я так понимаю, что речь идет о том, что поездка, если... Ну, давай, как бы обывательским языком. Если Зеленского заманивают в Москву и... Это небезопасно на примере тех людей, которые уже съездили туда.
0: Например?
1: Ну, я имею в виду там не политиков, не президентов стран. Может быть, это причина, почему Зеленский... Ну, что для него... Почему ты думаешь, он не должен поехать в Москву или должен?
0: Нет, он должен поехать в Москву, договориться о мире. И так бы было, если бы у него была цель номер один – мир. Ему нужен мир только в том формате, который позволит ему, как он считает, остаться в политике и выдать чуть ли вот это побед, не победой публично. Он же прекрасно в Москве зарабатывал деньги всю жизнь, в том числе из государственного бюджета России. Там большие бюджеты на фильмы выделяют, на кино. Он же прекрасно летал в Россию даже после 2014 года. Прекрасно все работало, прекрасно продавал контент. А теперь, когда вдруг судьба страны на кону, он не может поехать в Москву. Никаких президентов там не могут убить. Кроме того, вот как бы сделал я. Я бы позвонил Трампу и сказал: вы можете мне публично прогарантировать мою безопасность в России? Чтобы вот президент США вышел и сказал: я гарантирую тебе безопасность в России. И потом набрать Путина и сказать: даже не думай, ничего. Просто поговорите, он сядет, улетит и все. Если надо дать сопровождение американских истребителей на борт номер один Украины, если так надо, если он за воздух переживает, а не за сушу, дать ему американцы, такие, как сопровождают Трампа, кортеж этот, так сказать. Есть варианты, нет желания.
2: Спасибо, Денис. Вопрос из нашего чата. Вы часто критикуете людей Сороса, но блогер Стерненко постоянно требует суда и расформирования батальона Скеля, а также реформу мобилизации. Так, может быть, не все люди Сороса плохие?
0: Вот это, к большому моему сожалению, многие читают новости и воспринимают все за чистую монету. То, что делает Стерненко, там идет борьба за большие деньги, за дроны. Понимаете? Там идет борьба, не потому что вдруг на пятый год войны Стерненко понял, что Скеля это беспредел и так нельзя. Это просто борьба с Сырским. Борьба в данном случае Минобороны, СБУ части с Сырским, с армией. Вот и все. Это все делят потоки. Дроны это огромный бизнес для избранных. Бесконечный.
1: И еще один вопрос, Денис, из чата. В Европе поменяли правила регистрации для беженцев из Украины с 1 марта следующего года. Что это значит, с вашей точки зрения, для мужчин призывного возраста?
0: Ну, они еще это окончательно не подтвердили. Они хотят запретить мужчинам новую

0: новоприбывшим давать вот это убежище, защиту, которую сейчас выдают, если ты не докажешь, что ты не должен быть сейчас в украинской армии. То есть у тебя должен быть в паспорте штамп из Украины, выезда и так далее и тому подобное. Ну, давайте посмотрим, пусть это еще примут. Я не верю, что все страны Евросоюза это примут.
1: Денис, вы сказали только что о том, что если Зеленский поедет в Украину, могут ему помочь истребители. Какие истребители, Денис? Ты о чем? Там их собьют, как только они залетят на территорию.
0: Да, а что же они не сбили украинские дроны, которые расколбасили нефтеинфраструктуру России? Можно спросить?
1: Да.
0: Детский сад. Вы понимаете, человек, который думает, что кто-то будет стрелять по американским истребителям, это детский сад.
1: Ну, тут есть какие-то фамилии, которые я, Денис, не знаю, но канадцы и американцы очень наивные люди. Такое ощущение, что, так сказать, они мозги забывают дома, переплывают через Атлантику. То есть что думает Денис, почему американцы и канадцы не понимают реальную ситуацию в Украине?
0: Ну, большинство людей же формируют свою точку зрения из СМИ. А СМИ в большинстве своем левацкие и показывают, что Зеленский супергерой, лидер свободного мира. Они же там не показали восстание во Львове, правильно? Но это же не значит, что его не было. А знаете, что вчера во Львове произошло? ТЦКшник избивал девушку, прижал вот так за горло к стене, и если бы не камера, он бы там ее убил. Я тоже это публиковал. Это уже после всего. Знаете, почему они так действуют? Потому что у них есть полный зеленый свет. У них есть полностью... Они видят, как себя ведет первое лицо государства. И когда это, понимаете, это когда тебе безнаказанно, что ты будешь останавливаться? Если безнаказанно, если каждый день сотни этих видео и никому ничего. Посты на президента, он защитил тетушку и напали на настоящего военного. Чего мне? Это тем более деньги они этим зарабатывают. Вот они этим и занимаются, все очень просто здесь.
1: А скажи, Денис, вот ты сейчас сказал, что то, что было в Анкаре, вот разговор Зеленского и Трампа, это было для Путина. А что значит для Путина и какая реакция была со стороны России на эту беседу?
0: Ну, реакция была агрессивная, нам все нипочем. Ну, очевидно, это было, по крайней мере, по заявлениям. Есть же еще теневые переговоры, которые вне прессы остаются. Вообще, заявление в прессе – это дело такое. Будь то Россия или вот Трамп, он сегодня где-то сказал, что войну в Украине надо закончить до конца моей каденции, до 29-го года. А потом сегодня же на Fox News выходит интервью, где говорит, что вот скоро мы закончим. Путин готов. А люди вот так, как маятник. Я все время на всех своих стримах говорю, люди, не реагируйте так. Тем более, когда речь о Трампе. Трамп специально всех запутывает. Он сказал сейчас одно, через 5 минут другое, для того, чтобы Путин не знал, что у него в голове. В этом же весь и смысл. Но люди есть люди. Не осуждаю.
1: Вот интересно, ты сказал, продажа войны и люди есть люди. То есть, если... А на самом деле, с твоей точки зрения, вот прогнозы, которые люди предлагают, там, этой осенью, следующей осенью, ну, Денис, сколько уже этих прогнозов было за эти 4,5 года? Их уже было, наверное, сотни. Ну, ничего ж не меняется.
0: Да, запугали народ. Народ не может требовать так, как это положено. На кухне все хотят мира, вот поверьте мне. На кухне все хотят мира.
1: На кухне все хотят мира, а вот у тебя живет мама в Украине, у тебя живут, наверное, там одноклассники, знакомые. Есть хоть один человек, который тебе говорит, нет, Денис, мы должны идти до конца, до последнего украинца, то, что звучало раньше?
0: Нет. Более того, даже с теми военными, с которыми я общаюсь, 99% считают, что нужно мир побыстрее делать.
1: Спасибо, Денис.
2: Спасибо, Денис. Да, вот в одном из ваших видео я тоже подсмотрел и тоже немножечко удивился. Это интервью Кита Келлога со своей дочерью. Я так понимаю, все-таки это был американский телеканал Fox, где он говорил о том, что якобы спецслужбы Соединенных Штатов проверили господина Зеленского в части его коррупции. И подтверждение того, что он этим занимается, не нашли. То есть те деньги, на которые, собственно говоря, он там ту же самую недвижимость приобретает или строит, да, все это, соответственно, те деньги, которые он заработал, будучи там медийным, ну, медиа-менеджером, условно говоря. И действительно встает закономерный вопрос, а почему тогда

0: об этом интервью как-то очень мало кто слышал. И тем более, вот я, например, начал смотреть и нашел лишь ссылку. Есть такой Facebook даже, Хвыля. Вот они, во-первых, дали ссылку вот на это самое интервью. А само интервью состоялось аж в марте месяце. И о нем так, причем ни один оппозиционный российский канал об этом не говорил. То есть как-то это как в песок ушло.
1: Да.
0: Вот действительно,
1: да.
0: Вопрос, почему вот, ну, то есть Кит Келлок, это уважаемый, в общем-то, да, сейчас он не является представителем Дональда Трампа по Украине, но тем не менее это вполне уважаемый себе в Соединенных Штатах человек.
1: Ну, генерал.
0: Генерал, да. То есть почему действительно вот это лобби, да, лоббирование Кита Келлога, господина Зеленского, президента украинского, как-то все это ушло в песок, и никто на это вообще внимания даже не обратил.
1: Это в Украине растиражировали те, кто напрямую работает на Зеленского, так как вы вот отметили. Это не было Fox News, это был какой-то просто YouTube-канал, куда пригласили. Это на YouTube, на этом канале есть это интервью, куда пригласили Келлога и его дочь. И я, когда это увидел, я начал просто такое мини-расследование проводить. Слава богу, сейчас есть искусственный интеллект, и довольно быстро все это можно сделать. И я просто увидел, откуда растут ноги. А потом сопоставил пазлы. Вы же видели, там я показывал фотографию Келлога и его дочери с Усиком, когда Усик приезжал в Белый дом.
0: Да.
1: То есть он работает на крупнейшую лоббистскую компанию. Лоббисты именно так и работают. И я это то есть это нужно сделать в кино. Нужно сделать кино, чтобы повлиять, показать. Я не думаю, что Кит Келлог при всем уважении вправе делать чуть ли не от имени ЦРУ заявление. Он сказал, что там он видел секретный доклад ЦРУ. Кроме того, фактически он же не соврал. Что такое Зеленский? Сейчас кто-то наивно думает, что коррупция Зеленского – это нужно показать счет где-то, в офшорный, допустим, на Владимира Зеленского, и туда зашло 100 миллионов непонятно откуда с огромной цепочки, и вот это коррупционные деньги. Конечно, это не так работает. Это огромная система, в том числе сейчас криптовалютная. Куча подставных лиц. Это все менеджировал раньше Ермак. Сейчас я не знаю, как это у них устроено. Тот же Миндич, тот же Шефир. Там у него хватает кому этим заниматься. А это преподносится так. Генерала Келлога, ну я так предполагаю, была задача показать, что Зеленский хороший. Все-таки он хороший.
2: Информация. Слышал Денис, в Башкортостане после украинской атаки приостановил работу «Газпром Нефтехим Салават», один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России. И продолжается атака в ночь на 14 июля. Производство остановило переработку нефти, газового конденсата. Разве это не победа? Это такой вопрос к тебе.
1: Да, победа. Это победа.
0: Вот мы, кстати говоря, начали наш сегодняшний эфир с, ну, скажем, разговора о смерти сенатора, господи, да. И, скажем, ну, вот одной из причин, да, там является, ну, условно говоря, неаккуратная, ну, как да, естественно, конспирологических причин, неаккуратное пользование Виагрой. Вот примерно то же самое в свое время было с господином Собчаком, который тоже якобы вроде бы как неаккуратно это все употреблял, принимал, и в результате чего и скончался скоропостижно. Я просто перебрасываю мостик к дочери господина Собчака, Ксении Собчак, которая тоже угодила в не то чтобы скандал, хотя, может быть, и скандал, связанный вот со сливом разной информации, в том числе ее переписки с господином Ермаком. Следили ли вы за этой историей, и что можете сказать по ней?
1: Я сейчас скажу, но я еще раз сделаю ремарку. Я не заявляю, что Грэм умер от Виагры.
0: Это даже не вы сказали. Это в интернете об этом. Это я уже говорю. Что в интернете пишут, что это вполне возможно от Виагры, да. Потому что у него там были какие-то... то, что говорят, да, нетрадиционные сексуальные ориентации. Это то, что сейчас вот все вот это вот, естественно, теперь обрастает вот таким вот комом. И где-то в поезде там якобы там пригласили каких-то мальчиков. И вот, пожалуйста, то, что сегодня говорят об этом.
1: Это вот оставлю для желтой прессы.
0: Это желтая пресса, конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Такие там личную жизнь не лезу. По поводу Собчак и Ермак. Значит, вылезло, хакеры хакнули переписку в Телеграме между Собчаком и Ермаком. Она сначала вроде как это даже выставила, потом удалила. Короче говоря, это настоящее, это правда. И там они обсуждают, Ермак и говорит...

0: У меня много с тобой общих знакомых. Потом там было на скриншоте явно видно 300, по-моему, 52 секунды, между ними был разговор по Телеграм. Она ему рассказывает, что я сейчас, вот, ну, она не говорит слово «в страну Израиль», но я по контексту понимаю, что речь об Израиле, что нет гражданства, привожу сюда команду, сейчас буду заниматься документами, мама там в России. Такое, знаете, довольно-таки личная беседа, и вряд ли бы чужие люди так общались и созванивались. Я напомню просто вашим зрителям, у себя я уже напоминал, когда вот этот Миндичгейт случился, и вот эти вот дома «Кооператив Династия», то там же были скрыты переписки Ермака, где он за неделю до войны занимался дизайном дома в этой же кооперативе «Династия», где он во время войны этим занимался в марте 22 года. Это все из той же оперы, то есть это небожители, это привилегированные.
1: А вот эта переписка, как ты считаешь, насколько она повлияет на репутацию Собчак и ее влияние сегодня на кого-либо?
0: Никак.
2: А вот что самое интересное, опять-таки, ну это в российских средствах массовой информации начинают развиваться новые, не то чтобы скандал, а новые темы того, что якобы Собчак уже обращается за помощью к Маргарите Симоньян, чтобы она ей помогла, ну, как бы вылезти из этой истории. Якобы, уж я не знаю, насколько это правда или нет, но мы-то, естественно, ориентируемся только на то, что о чем пишут и о чем говорят.
0: Да вы знаете, я даже это не читал и не размышляю, мне что там в России, тем более у Собчак, все равно, но это не секрет, что у Ермака обширные связи с Россией, и жизненные интересы и так далее. Его отец офицер ГРУ при Советском Союзе. Их бывших не бывает, всем это понятно, и там всплывали по бизнесу его связи с российскими спецслужбами, его семьи. В прессе, по крайней мере, публиковали. Поэтому это абсолютно неудивительно. Я не думаю, что как-то репутацию Собчак испортит. Это, знаете, как в Украине и в России. Три дня нужно просто промолчать, не комментировать. Вот как Зеленский поступил про Ермака. Он же ни разу не откомментировал. Династию не откомментировал. Ничего не откомментировал. Все. Как бы и не было.
2: Вот мне вообще просто интересно. Получается, в свое время господин Пригожин давал свою оценку вообще этой войне, ее причинам. Ну, он больше акцентировал, правда, на Донбасс, да, вот с чего там все это началось, что это на самом деле большой бизнес, что это просто передел, вот, и так далее, и так далее. Ну, и, соответственно, все это подвел к этой самой войне, указав при этом, например, что многие там украинские деятели совершенно спокойно прилетают в Москву, вот, ведут переговоры, то есть люди, которые там, ну, казалось бы, да, друг с другом должны там враждовать, вот, они летают, общаются, разговаривают, переписываются, звонят, деньги друг другу переводят, говорят. Конечно. То есть, вот, то есть это, конечно, удивительно, и вот мы многого, конечно, не знаем, но вот если это где-то всплывет, вот я, например, не удивлюсь. И вот как раз вот мне кажется, что вот эта история Собчак, переписки Собчак, в том числе с господином Ермаком, это вот как раз вот из этой истории, да, когда война войной, а, собственно, обед по расписанию, да, то есть люди как-то даже в такой период времени пытаются, вернее, не пытаются, а очень хорошо у них получается что-то зарабатывать.
0: Я вам расскажу, буквально две недели назад примерно произошел эпизод, выступал встречался украинский омбудсмен с российским омбудсменом, там какая-то молодая девушка, видели вы или нет, они давали как бы совместную пресс-конференцию.
1: Нет, я не...
0: Да, это прямо где-то на границе, она стоит, наш стоит, этот несчастье, это они там, значит, говорят, а на фоне, у них за спиной, один мужчина спортивного телосложения подходит к другим, и не здороваются за руку, а обнимаются, чуть ли не целуются, явно показывая теплые отношения. Они не могли это видео не запустить, потому что это же пресс-конференция. Они запустили, но заблюрили вот этого мужика. Все это заметили. И у омбудсмена вопрос задают журналист «Радио Свобода». А кто это такой? Это ваш сотрудник? Нет. Ты. Короче, выходит, он намекает, что это украинский спецслужбист. Все. Вот и все.
1: Денис, скажи вопрос тебе из чата. По вашему мнению, Денис, какова истинная роль Христи Фриланд в Украине? Карни уже отправил в Киев 26 ярдов.
0: Ну, такие, как она, это все посредники. Она же, по-моему, сотрудник Сороса была. По-моему, даже интервью с Соросом делала. Ну, вот это посредники, которые работают между Украиной и этими кланами. Делая на этом деньги.
1: Скажи, пожалуйста,

0: Александра, спросите у Дениса, зачем он вместо Сороса хочет нашу страну Украину принести АйПак, или тех, кто является спонсором республиканской партии, зачем он хочет им отдать?
1: Не, никому ничего не, у меня нет полномочий, я никому ничего не собираюсь отдавать. Я хочу сделать Украину свободной капиталистической страной, которая будет ориентироваться на собственный успех, где главным ресурсом будут мозги человека и личность. А не так, когда государство нужно, оно тебя поведет на убой, ты бесправен. Когда кнопочку нажимаем, у тебя резко пропадают все права и только обязанности. Ты принадлежишь государству. Это не
0: то. То, о чем спрашивал Денис тебя сейчас, вот пишут, идет война, в Киев приезжают деятели Европы, и Зеля по Киеву шныряет с верхушкой власти, но никто их не бомбит. Трамп убил аятолла и генералов, а тут войнушка без ударов по ЦПР, спектакль и зачистка.
1: Абсолютно справедливое замечание. Было много мероприятий, где, поверьте, те, кто себя называют врагами российских спецслужб номер один, в том числе имеет отношение к армии. Короче говоря, по логике вещей, очень сладкие цели для ликвидации Российской Федерации. Ничего не, я, кстати говоря, военным точно этого не желаю. Но давайте честно, Зеленский же всегда отсутствует в Украине, правда, при том, когда идут обстрелы. Постоянно он отсутствует. Странно так получается. А здесь вроде как все и ничего. Ну, про европейцев, я думаю, так, есть договоренности определенные.
0: Денис, я не знаю, что это значит. Спросите у Дениса, пожалуйста, за Вишневое, чтобы Денис вам рассказал, как воюет Зелебоба.
1: Вот при одном из последних обстрелов Украины Путиным баллистическими ракетами, оказалось, у Украины нет ракет для патриотов тех самых, позбивать не удалось. Вот страшный удар, и есть такое Вишневое, это под Киевом, там есть большой жилой квартал, и вот посреди этого жилого квартала было размещено огромное количество боеприпасов. Я читал там у разных полуконспирологов, там даже вроде как обедненный уран есть или был. И там были такие взрывы, которых вы не видели нигде, даже в фильмах голливудских спецэффектами. Там погибла куча людей. Куча людей лишилась жилья. Официальный отчет 5 жертв. На самом деле это, конечно же, неправда. Все соцсети потом гуляли, по соцсетям гуляли, рассказывали, у того знакомого убило, у того ранен, тот лишился квартиры. Так вы мне скажите, как можно хранить боеприпасы посреди жилого комплекса?
2: Да, Денис, еще, да, Саш, пожалуйста.
0: Не, давай ты, потом я.
2: Еще одной такой громкой новостью буквально вот стало на днях обсуждение раскрытия органами российских спецслужб, значит, нового там какого-то супер-пупер задания, да, наподобие того, что произошло в России вот с этими аэродромами, да, как я не помню, как это называлась эта операция, это когда вылетали из этих самых грузовиков дроны.
1: Паутина,
2: да. Вот новая паутина, которую организовал рэпер Кейв Стонер. Удивительно, конечно. Особенно, я думаю, что для него это было удивительно. Но как вы считаете, для чего вообще это нужно было? Почему вот его почему-то вытащили на свет божий, что называется, еще и макнули вот в такую вот историю?
1: Да я понятия не имею. Он теперь в таком интересном положении. У него в Украине куча проблем. Куча проблем, в том числе с властями. Теперь еще там ТАСС этот написал, я видел, что это он организовал. Я, честно говоря, я не знаю. Вот я не знаю, ничего не понимаю.
2: Что-то прокомментировал, но его комментарии, они естественно, непонятны. Какие,
1: ну, шуточные, да.
2: Конечно.
0: Спросите у Дениса, почему Украина после Азовского моря перенесла основной удар в Черное море?
1: Я не знаю, я не военный эксперт.
0: И еще, подожди-ка секунду. Почему Евросоюз сделал для Украины исключение и разрешил закупать китайские компоненты для дронов?
1: Да, это правда. Это правда. Да. То есть часть средств, которые дает Евросоюз, они там оставили квоту под покупку составляющих китайских для украинских дронов.
0: Но означает ли это, что европейская промышленность пока не способна обеспечить Украину необходимым количеством компонентов?
1: Это даже не обсуждается. Это не было возможно изначально. И так задача не ставилась. Это без Китая ничего не получится. Китай, видите, двойной выгодополучатель с этого всего. Вот, но кстати, выглядит это все странно, конечно, со стороны.
0: Ну вот насколько украинская военная

0: промышленность сегодня зависит от китайских компонентов?
1: Ну, в плане дронов на 95%.
0: Еще вопрос к тебе есть. Какие именно китайские детали критически важны для украинских дронов? Электроника, двигатели, камеры или аккумуляторы?
1: Я же не технарь. Я не военный эксперт, не технарь. Я ничего в этом не понимаю. Я не могу комментировать то, чем я не разбираюсь.
0: Может ли, как на такое решение вообще может отреагировать Пекин? Вот, может ли Китай, вот, дословно, ограничить поставки всего после того, как они официально становятся частью европейской программы вооружения Украины?
1: Я не знаю, посмотрим. Ну, есть же еще Трамп в этом всем аргумент. Я не знаю. Я не могу ничего сказать, не хочу догадываться. Наверное, какая-то реакция возможна. А может, просто будем зарабатывать деньги, и хорошо, Китай скажет. И замечательно.
0: Скажите, Денис, может ли Евросоюз вообще отказать в защите человеку только из-за невыполненных военных обязанностей в Украине?
1: Но если это примут, то, что там сегодня опубликовали, это все-таки не окончательно, то примерно так оно и будет. Но я уверен, что какая-то страна окажется умнее, например, Венгрия, может, еще пару стран, которые скажут, мы не будем этому подчиняться, украинцы, приезжайте к нам. И я бы на их месте еще начал выдавать массовые паспорта. Быстро.
0: А что будет с украинскими мужчинами, которые приедут в Евросоюз после 27-го года без разрешения на выезд?
1: Я не знаю. Ну, откуда я знаю наперед? Я не иммиграционный адвокат. Не знаю. Депортацию я особо не верю. Посмотрим. Кроме того, а если Россия объявит мобилизацию? Возможно, это тоже как-то повлияет на ситуацию, что Европа хочет воевать своими? Может, она и скажет, да, давайте, наверное, ребята, собирайте чемоданы, езжайте воевать.
0: Наверняка вы знаете, Денис, действительно ли Киев попросил Евросоюз изменить правила ради усиления мобилизации?
1: Конечно. Это все чисто инициатива Зеленского. Вы думаете, Евросоюзу что, не нужны люди? Ну, по крайней мере, в текущей ситуации. Это чисто инициатива Зеленского. Это человек, который мало того, что внутри людям жизнь испортил, он еще и за границей людям нашим жизнь испортил. Что касается вот иммиграционного статуса, это одно, а другое, например, ситуация с Польшей и с Навроцким. Что теперь сегодня украинский бизнес в Польше отменяют, драки постоянные происходят, отношение к украинцам рухнуло просто, обвалилось в Польше. Кому он этим делал хорошо? Человек уехал из Украины, обустроил свою жизнь, открыл бизнес. Украинские предприниматели – талантливые люди. Теперь Зеленский натворил, этот предприниматель выгребает.
0: А может ли Европа фактически помочь Украине возвращать военнообязанных мужчин? Это как это понимать, это все это?
1: Да я вообще в это особо не верю. Европа при всем том, как я их критикую, там еще работает закон. И я не представляю, как такое количество, по какой процедуре они могут сделать, если все это можно оспорить в суде. Не, если еще какие-то там страны такие особенные это могут делать, ну, например, балтийские страны, в это я поверю. Но то, что это будет делать, например, там Германия, Испания, Италия, Франция, не знаю.
0: Денис, скажите, пожалуйста, не станет ли это окончательным разделением в украинском обществе на тех, кто успел уехать раньше, и тех, кто пытается уехать позже?
1: Да нет, это разделяет людей. Людей разделяет то, чем стравливает государство. Например, случай с ТЦК. Например, языковой вопрос. Например, религия. Например, политические взгляды. Например, ты просто высунулся, сказал слово, а тебя уже пытаются сделать изгоем. Вот на чем разделяют людей. А не кто там уехал, первый, второй. Не, а, конечно, те, кто уехали, объявлены предателями Украины. То есть пару раз в неделю стабильно на украинских эфирах какой-то вот этот вот конь педальный придет и скажет, что украинцы, которые уехали, их нужно лишить паспорта, 30 лет права голосовать. Короче, вообще.
0: Вот это как раз следующий вопрос, Денис. Что произойдет с теми, кто... С твоей точки зрения, кто потеряет или не сможет получить там, ну, какую-то защиту, там, депортация, убежище или другой статус?
1: Я не гадалка Таро, еще раз людям повторю, я не могу моделировать так ситуацию. Когда пойдут первые кейсы, когда мы увидим первое действие, я могу что-то спрогнозировать. Пока теорию из теории вынимать я не хочу.
0: И последний вопрос на эту тему. Может ли отсутствие разрешения украинских властей на выезд стать основанием для отказа в легализации в Евросоюзе? Ну, Денис уже отвечал на это.
1: Об этом же идет речь.
0: Означает ли это, что в ближайшее время люди не смогут выезжать из Украины, не только военнообязанные, но и все остальные? Это вот еще один вопрос.
1: Так все остальные и так не могут выезжать, мужчины.
0: Ну да.

0: И давно уже.
1: Денис, ну тут про Китай много, но вот вопрос тебе такой. Насколько сегодня можно предполагать, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину в реалиях, а не тот спектакль, который мы видели в Анкаре?
0: Нет, так Украину сегодня, если бы не Соединенные Штаты, Украины уже бы не было. Давайте это говорить честно и прямо. Это касается и начала войны, и сегодняшнего дня. Но как делал Байден? Даю столько, чтобы вы не проиграли, но и не победили. Сегодня происходит точно такая же поддержка. Это я не в упрек говорю, я говорю вам реалии. Поэтому мне не надо больше поддержки. И людям в Украине не надо больше поддержки. Нужно закончить войну и дать возможность людям распоряжаться, жить своей жизнью.
1: У меня мама родом из Головки, она в шоке от Украины, следит за сводками с фронта, дожили. Такое складывается впечатление, что если кто-то и говорит правду, то это только Денис Елисевич. Есть ли у Дениса соратники, которые поддерживают его и говорят о том, о чем говорит Денис?
0: Ну, публичных немного по понятным причинам. Так, я думаю, около 1 000 000 украинцев, по моей статистике.
1: 1 000 000 украинцев, живущих в Украине или где вы?
0: Вообще по миру. Ну, из которых, давайте, 700 тысяч, 500 точно в Украине тысяч человек меня поддерживают.
2: Денис, вопрос так или иначе связанный напрямую со спортом. Это история с разрешением Международного олимпийского комитета, допуском, вернее так, России в соревновательный процесс. Там, правда, пока еще неизвестно относительно флага, гимна и так далее. Вот ваше отношение к тому, что Международный олимпийский комитет допускает Россию. И вот буквально совсем свежая информация. Впервые с 2023 года Международный олимпийский комитет вернул страницу Олимпийского комитета России на свой сайт.
0: Да, это будет происходить и дальше. Во-первых, я хорошо знаю, как работают все эти спортивные федерации, ассоциации. И возмущаться этому или радоваться кому-то не имеет никакого смысла, потому что оно будет происходить ровно так, как оно будет происходить. Постепенно с них будут снимать эти санкции, допускать. В том числе это был предмет разговора Путина с Трампом. Угу. Он просил это, на это все повлиять, я это знаю точно. И особенно там, что речь про футбол на дальнейшее. Поэтому, понимаете, для меня вообще, я вам честно скажу, вот если Россию везде не допустили, то они бы, даже если приехали, были бы как бы изгоями для мира. Поэтому для мне ни холодно, ни жарко, допустят их или не допустят. Это не цель моей жизни, от этого не зависит успех Украины. Для меня это не акт справедливости. Для меня, так как я понимаю жизнь. Но это, опять-таки, очень хорошо продается. Знаете, что для меня акт справедливости и по-настоящему? Это, например, 21-й пакет санкций Европейского Союза на Россию, который был смягчен, на который повлиял Макрон, чтобы его смягчить. 21-й. Министр финансов США Бессент говорит, если у вас 20-й, то, наверное, 19 не сработало до этого. Теперь 20 не сработало до этого. 21-й вышел. Вот где реалии. А вот там Россию не допустить, спортсмен, это все чушь для толпы.
2: А вот, кстати, говоря о санкциях, мы вот, опять-таки, обсуждая уход, да, ранний уход сенатора Линдси Грэма, не сказали совсем о том, что он был как раз сторонником таких достаточно жестких санкций. И буквально, вот как он сам говорил, со дня на день буквально, да, ждал, значит, когда, значит, примут его разработанные им в том числе санкции в отношении государств, торгующих с Россией, о наложении на них пошлин в размере, по-моему, 500%, да?
0: Да,
2: если они же 500%, да. Вот, но, правда, я, честно говоря, слышал, что вроде бы как их могут еще и принять. Вот что вы думаете об этом?
0: В принятие 500% я не верю, но даже 100% будет катастрофой. Реально. Поэтому давайте подождем. Эти разговоры ходят уже год. Это все муссируется в прессе, в кулуарах, там по-разному об этом говорят. Поэтому это стоит обсуждать тогда, я считаю, только когда это будет принято. Угу. Заслужила ли это Россия? Конечно, да.
1: Вопрос к Денису, интересный, на мой взгляд. Вы сказали, Денис, несколько минут назад, что если бы не американцы и не Соединенные Штаты, не было бы Украины. А, скажите, а если бы не было США, то не было бы и Израиля, или это не

0: и так.
1: Ну, в ранний момент, да. На раннем этапе истории. Думаю, да.
0: А сейчас?
1: Сейчас, думаю, они бы справились. Но я же не знаю всю картину. Там знают лучше картину и больше.
0: Зачем вам, я, знаешь, такие вопросы нахожу всякие, ты реагируешь на все. Зачем вам москальский Донбасс?
1: Ну, это же не я так считаю. Это у нас деятели, правда, выходят сейчас в Украине, бывший министр иностранных дел, Буданов в том числе. Они говорят, что, значит, если мы оккупируем, а мы оккупируем, деоккупируем, вернее, территории, то людям на деоккупированных территориях мы не позволим несколько лет голосовать. Нет, не будет права голоса. Я сижу и думаю, то есть мы как бы освободители своей территории, приходим и наказываем своих же людей, говоря им, слушай, ты не догражданин, мы тебе не дадим права голосовать. Но вообще в целом мы хорошая страна. Как это вообще возможно? Объясните мне, пожалуйста. То есть получается, люди не хотят, а их заставят? Я ничего не... Во-первых, этого не будет, но допустим. Вот я не понимаю даже, для чего это говорить в публичном пространстве. Вы же этим себя наказываете лишний раз, против себя настраиваете. А как насчет учесть интересы этих людей и дать им возможности такие, из-за которых не нужно будет про Россию думать и быть пророссийски настроенными? Более того, кто сказал, что эти люди вообще пророссийски настроены? Вы знаете, что происходит? Простой мужик-механик СТО, работает на СТО. Приходит Путин с автоматами, захватывает территорию, ту, на которой он живет. У мужика семья, ему надо кормить семью. Он не может, у него нет ресурса, может характера, собрать чемоданы, приехать на территорию Украины и начать жизнь с нуля. Он имеет на это право остаться у себя дома? Конечно, да. И вот он принимает рубли, платит налоги там в эти ЛДНР, эти квази-государства, в бюджеты. Взаимодействуют с администрацией, как гражданин, не в плане предатель, наводок не делает, ничего этого не происходит. Вот их планируют тюрьмы посадить, концентрационные лагеря и так далее. То есть сегрегацию провести. Их уже сегодня объявляли предателями. И все время этот нарратив. Вот мы деоккупируем, мы разберемся, кто чем занимался.
0: Вопрос Денису. Украина имеет право предъявлять свои претензии к Польше за то, что в Польше ставят памятники и называют улицы в честь тех, кто вырезали украинцев и евреев. Вы не хотите, Денис, посмотреть в будущее?
1: Да, хочу посмотреть в будущее и сказать, что мы с Польшей обречены жить мирно, не жить прошлым. Нам нечем гордиться про тот период истории, о котором они говорят, в частности, Бандера, из-за которого все возникло. Нужно про этого Бандеру просто забыть. Просто забыть и говорить о настоящем и о будущем, и как Украину сделать успешной. А Бандера – это хороший разделитель. Для меня это фашист-преступник. Лично для меня. Но я никому не навязываю эту точку зрения. Я не приезжаю во Львов, не говорю, а ну-ка полюби там кого-то другого. Понимаете? И в Донецке не говорю. Люби, ненавидь, кого ты хочешь. Это все территория независимой Украины. Давай думать о том, как жить вместе, как сделать Украину богатой, на которую не будут нападать. И самореализовываться в своей стране. Вот где правильный нарратив. А это все для политики, для разделения, для войны в том числе.
0: Вот тут я спросил, если фашист преступник, с твоей точки зрения, почему ты сказал, его надо забыть?
1: А что с ним надо делать? Он уже он в могиле, что с ним нужно сделать? Могила не в Украине. Пускай там и будет.
0: Спросите у Дениса... Урсула ляпнула в Киеве, Украина защищает Европу, забыла только сказать, каким образом. Смертью своих военных и своих гражданки, их цинизм выше пробы. Ни слова о мире. Пусть Денис Елисеевич прокомментирует это.
1: Ну, это, наверное, все это происходит прямо сейчас, во время нашего эфира. Но это же правда, Украина защищает Европу. Да, у украинцев-то никто не спросил, а вы хотите это делать?
2: Да, просто я хочу напомнить, что в Киеве сейчас в эти минуты проходит саммит. Вот, как раз очень многие европейские лидеры находятся в Киеве, и, соответственно, вот эти, да, высказывания, они, я думаю, сейчас будут разлетаться.
1: Если можно, я закончу, просто это важно для эту мысль.
2: Конечно.
1: То есть Путин себя ведет агрессивно, а давайте все вместе против Путина, и в военном смысле, и санкциями. Вот в это я поверю и скажу, да, вот это вот правильно. А когда Украина, ну вы там, ну давайте, вы держитесь. Нет, это мне категорически не подходит.
0: Что скажете, Денис, по поводу того, что

0: Олимпийский комитет Российской Федерации признал Крым и оккупированные территории Украины. Ну, мне кажется, ты говорил на эту тему, ну.
1: Да я, вы понимаете, я даже такое читаю, пропускаю мимо, не хочу даже это рассуждать, это все ни на что не влияет. И у меня не должно быть мнения на все в этом мире. Почему там кто-то где-то что-то так подумал или сказал?
0: Денис, если бы Илон Маск пошел бы на выборы в США, ну, так сказать, и выбор, изменило бы это многое в мире, с вашей точки зрения, поскольку вы живете в Америке и знаете уже немножко эту страну лучше, чем те, кто живет в Украине.
1: Он не может пойти в президенты, потому что он не родился на территории Соединенных Штатов по Конституции. Тут даже не о чем говорить. Единственное, если внесут изменения в Конституцию США, уберут эту норму, тогда да, но я в это не верю.
2: Денис, а вот вы сказали, что не обращаете на это особо внимания, я имею в виду на там, принятие, исключение из различных международных организаций. Вот. Но все-таки, мне кажется, это как раз говорит о том, насколько все это действительно, ну, скажем так, покрыто или закрыто вторым дном. Вот буквально вот еще одна новость. С Россией и Белоруссией сняли все санкции в гандболе. Я открываю новость, считаю, что, оказывается, это уже второй командный вид спорта. Буквально на днях то же самое произошло в волейболе. Это значит, не сегодня-завтра будет футбол. Да. А, соответственно, через месяц Россия будет на международной арене, восстановлена во всех правах, и, собственно, как и не бывало ничего. Ну, как бы, а как так?
1: Страна, а знаете, что является этому причиной? И это пока ограничивается спортом, но это же может выйти за рамки спорта.
2: Вот я об этом и говорю, что, конечно, это же может выйти за рамки спорта.
1: И теперь скажите, кому это на руку? Путину или Украине? Конечно, Путину. Вместо того, чтобы это тоже было предметом переговоров и козырем за столом переговоров, это Путин и так получит, просто немножко продлив войну. Вот так ведут себя неумные люди, у которых нет никакой стратегии, кроме как держать себя в кресле.
2: Так вот вопрос, а зачем тогда уговаривать Путина подписать какие-то мирные договоренности, вообще сесть за стол переговоров, когда человек, сидя у себя там в бункере, неважно где, да, он считает, да, а и так само все придет. А вот а без России никуда никто не денется, вот смотрите. Вот уже признали, значит, Международный Олимпийский комитет восстанавливает права. Вот уже допустили этих, допустили тех. Вы абсолютно правы, что следующее пойдет уже не из области спорта, а из области искусства, там, я не знаю, всего чего угодно. Да?
1: А потом и экономики.
2: А потом и экономики. Вот и все. Да. И вот нет санкций уже здесь, нет санкций уже здесь. И все это автоматически рассыпется и развалится. Да. А Украина это будет вот таким вот... уж я опять-таки прошу прощения, таким такой язвой, да, на теле Европы. Это как вот Донбасс, сколько он там был, лет 7, да, вот все на это смотрели, но никто там ничего особо не делал. Как-то комментировали каждый по-своему. Но вот эта война, да, теперь все же говорят о том, что нет, война началась на самом деле не в 22-м, а она началась гораздо раньше, она началась в 14-м году.
1: Да.
2: Но в 14-м-то об этом не говорили. Не было никакой войны. Да, был конфликт, да, вот там что-то происходит. Но как-то особо внимания не обращали. Вот такой тлеющий, да. Очень многие говорят, что Путин как раз такое любит. И вот сегодняшнее в Украине, вот, я боюсь, что вот этим вот так вот все останется. То есть будет вот такой вот тлеющий конфликт. Там будут, но это будет уже как вот, я не знаю, как каждый день об этом говорить не будут. Уже это не будет выходить на первые полосы газет. То есть это уйдет так на 10-й план. А война как была, так и останется. Может быть, не такой, я имею в виду, конечно, масштабный, но тем не менее. То есть люди будут соревноваться, ездить друг к другу в гости.
1: Ну, я вам скажу, Украина точно не язва Европы, просто такие у нас правители. У нас прекрасная страна, у нас идиоты все время у власти. Но я не думаю, что в ближайшие годы можно будет так тему войны приглушить. Знаете почему? Потому что этой войной хорошо пугать европейцев. Их правительством хорошо пугать свой народ этим. Они сейчас это успешно и делают. Вон уже Путин на пороге, поэтому нам нужно почитать твои сообщения, получить доступ к твоей переписке, повысить тебе налоги, какие-то квоты внести, это запретить, это разрешить. Это очень хороший повод.
2: Так мне кажется, они все и приехали сейчас вот в Киев на этот саммит именно по одной простой причине. То, что они реально боятся, что Россия может там на кого-то напасть.

0: попасть. И, соответственно, вот решить вопросы с теми же там производством дронов, там, я не знаю, еще с чем-то.
1: Они просто перевооружаются, они прекрасно знают, что Россия ни на кого не нападет. Угу. Но сейчас Россия открыть еще второй фронт, я не знаю, что с ними будет.
2: Ты сказал, не нападет?
1: Не нападет, я в это вообще не верю.
2: Почему?
1: Я же вам говорю, открыть второй фронт для России – это смерти подобно. Они сейчас получают по нефтеинфраструктуре. Открываешь второй фронт, там же тоже будут прилетать. Трамп на это тоже, несмотря на все разговоры, там Трамп против НАТО, когда доходит до дела, Трамп включается, и все это работает. Ну, это самоубийство для Путина.
2: По поводу Дениса, наверняка, у Дениса есть мнение по этому поводу. Дугин, знаешь, что такое Дугин, конечно, Денис, да? Да? Заявил, что внезапная смерть Грэма – это знак, посланный Трампу. Это его комментарий. Он не верит, что это сделали иранцы. Наиболее реалистичная версия, что это было дело рук Моссада. Ну, понятно. Направлено на то, чтобы втянуть Трампа в новую полномасштабную войну против Ирана. Это ясно посылает сигнал. Ты следующий. Линдзи Грэм был тенью Трампа, его темной стороной. Если у Дениса Елисеевича мнение по поводу такого заявления?
1: Мнение стандартное. Это просто Дугин ведет информационную войну. Это четко согласованные с Кремлем все нарративы, действия. Они, это он в X опубликовал. Они везде в соцсетях ведут то, что я для себя отметил и отследил. Очень целенаправленно видно согласованную реакцию на каждое событие, на каждое что-то слово. Иногда одинаково, иногда специально по-разному. Это очень четко по технологии все делается. Я на это не обращаю внимания, я умею это отсеять, потому что это просто информационная война. Реальные вещи там в других местах происходят.
2: А тогда скажи мне, в этой войне почему Дугину или Кремлю, или кому-то важно обвинить сегодня в этом Моссад? Какая связь? Я не вижу связи между всем этим, Денис.
1: Да откуда я знаю, что у них там в голове? Ну это для меня его идеология Дугина, она вообще ну, нездоровая. Я не хочу разбираться, почему у него такая идеология. Я принимаю это как данность. Есть такой Дугин, есть такая Россия, и нужно так действовать. Я всегда отталкиваюсь от нас, от себя. Я не хочу рассуждать, кто там что-то где-то. Давайте мы сделаем максимум у себя и правильно. И если это будет что-то не так, потом мы вернемся к России, ко всем остальным, будем думать о ком-то и реагировать на кого-то. У Украины огромный потенциал.
2: Скажите, а вот ты сказал, в Украине огромный потенциал. Как, ну, а почему ты так говоришь?
1: Ну, что я там все-таки родился и прожил 35 лет практически жизни. И я там занимался бизнесом. Я очень хорошо знаю, какой потенциал. Я знаю людей, я знаю законодательство, я знаю экономику. Я же у вас в эфире говорил, постоянно у себя в эфире говорю. Это Феррари, который заправляет плохим бензином. И вот нам нужно заменить этот бензин. Для этого к власти должны прийти реформаторы. И нужно только сконцентрироваться на настоящем и на будущем, на Украине. Пропаганда, наоборот, она все, как и в России, все разговоры о внутренних делах исключает. Можно в прошлом покопаться. Вот смотрите, Россия последние лет 15, она идеализировала и вернула культ Сталина. Вы же заметили по их пропаганде? Сталин хороший, так нужно было, они памятники начали восстанавливать. У нас взяли на вооружение Бандеру. Прекрасная схема, чтобы столкнуть. Поэтому вот так действует пропаганда их, наша, это все равно все одна школа КГБ, и тут еще подключаются эти радикальные левые с соросятами, с этими НПО. Ну, короче, это все очень сложно, и нужно отталкиваться от себя. Вот это главная мысль.
2: Видимо, то, что сейчас здесь пишут, это, видимо, то, что происходило сейчас, то, что Денис говорил, и ты, президент Украины Владимир Зеленский, наградил председательницу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы. Это новая государственная награда, которая отмечает людей за поддержку независимости Украины и ее пути к вступлению в Европейский Союз. В указе говорится, Зеленского указ, постановляю наградить орденом за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Евросоюзе. Что ты думаешь, это все?
1: Никакого членства не будет в обозримом будущем, лет 15-20 ближайших. Это называется кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот это так происходит. Он приедет, его пообнимают, поцелуют, расскажут, ты великий. Она приедет в Украину, вы великая, вы нас спаситель, вот вам. Она на самом деле Урсула, это разжигатель войны. Она играет на руку России.

0: все ее действия. И ее, она, Кая Каллас, это люди, которые подливают керосин в огонь и разжигают. И для Путина это просто лучшие, я считаю, люди. Они просто постоянно ему дают идеальный информационный повод, идеальное оправдание для своего населения. Вот потому мы имеем текущую ситуацию.
1: Скажите, Денис, сколько лжи про украинских националистов? Что делала Москва, чтобы стравить два народа, чтобы бить клин между украинскими националистами и еврейскими сионистами? Что это значит?
0: Я не знаю, честно. Я ничего не понял, я не знаю. Никаких националистов настоящих в Украине нет. Есть профессиональные только националисты.
1: Что значит профессиональный, Денис?
0: Он за деньги. Вот он может получать деньги, только будучи выживать, только будучи профессиональным националистом. Вообще националистом. Получает за это деньги. И называется националистом. Агрессивно ходит, ведет агрессивную риторику. Чаще всего под крышей спецслужб или похожих организаций. И все.
1: Насколько эта пропаганда может быть сильной? Будут ли жить, этот я вопрос был еще давно, я его пропустила, будут ли жить евреи в Украине, там, сегодняшней или завтрашней, и вот это вот новая Хазария или что-то такое, то, что евреи хотят захватить Украину, но даже если это не так, будут ли они вообще там когда-либо жить после всего, то, что происходило вчера, сегодня, завтра?
0: Ну, знаете, бредовые теории заговора я не обсуждаю. А по поводу, где будут жить евреи, я тоже не могу сказать. Знаете, в комьюнити многое зависит еще от самих евреев. Я не хочу эту тему сейчас поднимать, но я уже вам это тоже говорил. Полное разочарование. Полное разочарование.
2: Монако мы еще не обсудили. Многие тоже пишут об этом.
0: Кого?
2: Монако.
0: А, да.
2: Что думаете на этот счет, Денис? Насколько сегодня, скажем, с учетом того, что произошло, остались в Европе безопасные места?
0: Ну, по-видимому, их осталось только два. Я думаю, Женева и Вена.
1: Угу. Почему?
0: Ну, это так исторически сложилось. Это те города, где давным-давно согласовано спецслужбами ничего не делать. Вернее, криминалом. Ну и спецслужбами тоже, но, как видим, некоторые спецслужбы могут не придерживаться уже никаких правил. Ну это так, я все фантазирую.
2: Ну да. Мне нет, просто интересно, действительно, вот насколько вот это согласовывается, да, я имею в виду вот подобные акции, ведь, ну не знаю, вот так вот взять в центре, даже не, я не хочу сказать благополучного Монако, да, а это вообще какое-то отдельное государство такое. То есть это табу, мне кажется.
0: Это табу, и это никогда, даже КГБ там не позволяло, Путин конечно, там своих не отлавливал это, никогда. Конечно, потому что это гавань нюансы. Для денег, для богатств, украденных чаще всего, конечно, безусловно. Но, смотри, только это случилось, мне не нужно было ничего читать, ничего думать. Я понимал, что криминал никогда в Монако на это не пойдет. Это криминал сразу отметаем. Но в итоге все и вскрылось так, плюс-минус. Там же сейчас судят сотрудников специальных служб. Это же не я сказал. Я намекнул, а оно потом все вскрылось. То есть я просто понимаю, как эти процессы работают.
1: Денис, скажите, согласно результатам нового опроса, 60% жителей Польши считают, что Россия слишком вовлечена в войну против Украины, чтобы решиться на расширение агрессии против одной из стран НАТО. Ну, вообще, Денис про это уже говорил, но я спрашиваю.
0: Не, ну все, да, я тоже так считаю. Только не на 60, а на 99% в этом году.
1: 99?
0: Да, что Россия не пойдет в войну ни на одну из стран Европейского Союза.
1: Я не знаю, знает ли Денис, что в Вене убили Портнова. Я не знаю, о ком идет речь.
0: Нет, Портнова убили в Мадриде.
1: И по поводу того, что я не знал, что мы к этому вернемся, но раз настаивают, спрошу. Сегодня блогеры украинские, такие как Виталий Портников или журналисты Роман Цимбалюк, Иван Яковина, тут целый список, Денис, настроены против Радио Вера, против Дениса Елисевича, но это не один и не два человека, дыма без огня не бывает. Недаром Цимбалюк устроил скандал здесь на Радио Вера, обозвав там канадцев там ватники и разные другие гниды и твари и прочие слова. Когда-нибудь Денис Елисевич

0: Сирич с ними общался, был или знакомый, это или это личные тёрки.
1: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
0: Есть причина, почему такие отношения.
2: Я предприниматель, который начал общественную деятельность. Я не знаком с Цымбалюками, с прочими пропагандистами. Я о них не думаю. И мне совершенно все равно, что они думают обо мне. Вот просто совершенно все равно. Для меня это пустое место.
0: Насколько эти люди сегодня влиятельны и имеют авторитет в Украине, и то, чтобы их слушали, или не очень?
2: К счастью, они имеют авторитет только перед быдлом, которого точно меньшинство. Но это быдло агрессивное и активное, и потому кажется, что их много.
0: И что Денис скажет о секретном законе, который уже подготовлен, выборы во время военного положения, и там все сводится к тому, чтобы провести выборы в один тур из-за якобы безопасности.
2: Да, такой проект они делали, но они это остановили еще этой весной. Это все Вы знаете, на самом-то деле за время войны в Украине уже 4 раза начинали работать предвыборные штабы, начинали работать на выборы, а потом приостанавливались. И даже Центральный избирательный комитет. И каждый раз я эту информацию узнавал и давал ее своим людям. А они воспринимали это как прогноз, хотя это была информация. Я же не могу регулировать и влиять, и начнем выборы, и закончим выборы, проведем, не проведем. Поэтому вот так все.
3: Ну, кстати, в Украине отмечается День государственности. Вот мне интересно с этим, Денис, а какие праздники украинские для вас важны, если вообще такие существуют? Ну, вот, например, я вот ставлю, вот, условно говоря, да, вот есть российские праздники. Ну, как-то для меня вот это еще те старые праздники, там, которые вот еще были там, во времена условно Советского Союза, а вот эти вот новые как-то они не то чтобы не приживаются, ну, как-то уже не имеет такого-то вообще значения.
2: Только День независимости. Только День независимости. И был бы еще День Конституции, если бы у нас была хорошая Конституция. Поскольку она плохая, для меня это не праздник.
0: А разве странам Европы не выгодно, что в Украине уничтожаются агропредприятия, порты и других конкурентов рынка бомбежкой?
2: По поводу зерна и всего остального, там не все так просто. Там есть теневой рынок, это, нет смысла просто об этом сейчас говорить. Помните, был кризис с Польшей, когда они границу блокировали фермеры? Это все там целая история огромная, миллиардная.
0: Требования Саакашвили помотался по Европам и вернулся на родину, понятно, встретили как родного. Как вы думаете, Денис, такая же участь у Зеленского или нет?
2: Нет, так ситуация же не похожа. Ситуация не похожа, и Зеленский будет просто находиться в изгнании.
0: И последнее.
2: Пока официально президент Украины, мы далеко не будем вперед забегать. Если бы он уже был в изгнании, тогда можно было это обсудить.
0: Требование снять санкции будет, с вашей точки зрения, не с главным требованием, то только после которого Россия согласна сесть за стол переговоров. Я не очень поняла этот вопрос.
2: Да, и Россия прекрасно и так знает, и это обсуждается на всех переговорах про эти санкции снятия. Это же не то, чтобы там кто-то, а давайте мы вам еще санкции снимем. Это само собой разумеющееся за столом переговоров. Трамп готов это делать, постепенно снимая с России. Насколько она придержится слова своего, настолько снимать после заключения мира.
0: Вот вы пишете 4 раза, мне один тоже вопрос задать Денису Елисеевичу. Конечно, я его задам сейчас, но я только не очень понимаю, почему спортсменов Соединенных Штатов и Израиля не отстранили, вопросительный знак, двойные стандарты. Вот МОК решил дать заднюю с русскими спортсменами. А какое отношение к этому имеет Денис? Вот я хочу понять.
2: Да нет, это я вам говорю, это таких людей называю ватник. Он считает, что вот это все одинаково и похоже. Их заклинило на США и теперь уже Израиль. Ну, бессмысленно. Угу. Займитесь своей политикой, своей страной.
0: Денис, скажи, пожалуйста, вот на сегодняшний день, вот сегодня 15 июля 2026 года, кстати, скажи, пожалуйста, сколько нет уже Геннадия Викторовича Балашова? Уже полгода, да, по-моему, прошло?
2: Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, и 8 месяцев.
0: 8 месяцев. Как ты думаешь, вот многое поменялось за эти 8 месяцев?

0: Це Портнікова. З восхваленнями Портнікова.
1: Ты сейчас серьезно?
0: Да. Вот это меня, конечно, старшая дочь. Вот это меня, конечно, ну, знаете, расстроило, наверное, неправильное слово, но, ну, короче, это ужас для меня. С учетом того, что Портников говорил сразу после смерти Геннадия, я уже молчу, там точка зрения одна, без проблем. Но в целом это печально.
1: Ну, я, послушай, Портников мне писал, я тебе показывала, касательно Балашова, чуть ли не слава богу, и вообще, ну, ты понимаешь, что я сейчас говорю вообще. Скажи, пожалуйста, вот то, что я начала говорить, сегодня 15 июля 26 года, и то, что происходит в Украине сегодня, сколько, как ты думаешь, есть ли какой-то смысл делать какие-то прогнозы об окончании этой войны, этот год, следующий, еще 10 лет, или хоть ориентировочно, Денис?
0: Смотрите, сейчас, на мой взгляд, только мое мнение, сейчас в мире особенная экстремальная ситуация, а мы пытаемся все всегда делать прогнозы на фоне предыдущего мирового опыта. Сейчас это показано, не работает. Если уже переговоры ведут не послы, а там спецпредставители, значит, новая эпоха, новое все. Поэтому бессмысленно просто тупо сидеть и гадать на кофейной куче. Обладая информацией, да, можно что-то моделировать, я так делаю. Но просто сесть и там спрогнозировать невозможно. Футбол можно, а это нет.
1: А ты сейчас сказал, я так делаю, что ты имеешь в виду?
0: Ну, я имею какую-то информацию, пытаюсь для своих зрителей трактовать это, как-то смоделировать немножко наперед. Что вот я считаю, в такой ситуации будет вот так-то, поведет себя так-то. Например, я последнее, что такое сказал, я сказал, у нас, наверное, есть время, ну, максимум до начала осени пройти точку невозврата в обществе. То есть, когда общество в Украине расколется настолько, что его уже невозможно будет склеить обычными методами. Вот случилась во Львове эта ситуация, причем раньше, чем в конце лета, посередине лета. Понимаете, потому что такой градус напряжения – это уже элементы гражданской войны. И вы видите, очевидно, это кому-то выгодно. То есть кто-то это специально разжигает, помимо всего прочего. Вот это вот, поверьте, намного страшнее, чем экономику можно восстановить, ее и так не было. Инфраструктуру можно отстроить. Поверьте, даже людей за несколько лет при правильных реформах можно огромное количество вернуть. Но если общество расклеится окончательно… Такое было в других странах мировой истории. Это самое страшное.
1: А насколько вероятность того, что это общество может окончательно расколоться, Денис? Насколько это вероятно?
0: Уже очень вероятно. Уже очень вероятно.
1: А вот ты сказал, экономику можно отстроить, там вернуть, там еще что-то. И ты сказал только что, людей можно будет как-то вернуть. А как вернуть?
0: Те, кто выехали. Конечно, погибших мы уже не вернем. Это самая главная потеря в этой войне. Не территория, а люди, которых мы потеряли. Как вернуть, проведя реформы?
1: Объясни.
0: Ну, если проводить правильные рыночные реформы в Украине, ты даешь людям возможности для зарабатывания денег, для нормальной жизни. Свободу личности, безопасность, свободу слова. Дома жить в комфорте, строить планы в длинную, как американцы и канадцы, на 20-30 лет вперед. Вот если так будет в Украине, это можно сделать очень быстро, в течение одного года, то тогда люди начнут потихоньку возвращаться, потому что вернутся одни, потом знакомым позвонят, ну как там, ну да, все, супер, приезжай. И этот процесс может быть. Я не верю, что все. Всех вернуть, наверное, уже нет.
1: Ну хорошо, давай я тебе задам конкретный вопрос. Вот в Ванкувере, где мы живем, сегодня приехало колоссальное количество людей с Украины. Я вот кого не встречаю сейчас, откуда? С Украины. Те, которые уехали, когда началась война, до войны, которые сейчас каким-то образом выезжают. Ну, я не имею в виду вчера. Ну, там, 2 года назад, год назад. Что должно они... я тебе скажу, когда я с ними разговариваю, и вот ты не поверишь, даже которые здесь живут и 5, и 10 лет, они говорят, они называют домом не Канаду, они называют домом Украину. Они скучают, они хотят домой. Но они хотят, но не могут уехать туда сейчас. Что должно произойти в Украине, чтобы эти люди, которые тоскуют, сказали, мы уезжаем?
0: Все то, что я уже сказал, но если мы говорим про ближайшее, должна закончиться война, должен прийти президент, который их будет вдохновлять, которому они будут доверять. Они, находясь в Канаде, посмотрят его по телевизору.

0: или там в компьютере и поверят ему. И те, которые уже хотят вернуться, это не значит, что они не прижились за границей, просто хотят вернуться, потому что, как вы сказали, чувствуют Украину домом. Они вернутся первыми. Уехало 11, уже почти 12 миллионов. Таким образом, 1-2 миллиона вернутся очень быстро в течение первых 6 месяцев. А дальше все будет зависеть уже от дальнейших реформ. Но я абсолютно убежден, это реально сделать. И это нужно делать. А если придет новый президент, будет продвигать военщину? Вот как Залужный. Вы знаете вообще, что еще случилось помимо Львова? Вот, кстати говоря.
1: Нет.
0: Помимо Львова, вы слышали, наверное, такой полк Скеля есть в нашей армии, который там беспредел творит. И вот человек, который раньше был в, этом, в этой Скеле, он сейчас руководит, руководил 155-й бригадой. И его жену там, короче, на, в поселке, да, громко на мотоциклах ездили, жена сделала замечание, ей нагрубили, его жена. Он дал 8 своих бойцов, дал им задание. Вот этих соседей жены вывезти, убить и закопать. И они это сделали. Вывезли в Полтаву, убили, закопали. Уже тела эксгумировали. Сегодня его судят. Знаете, что сделал Залужный? Там один военный, и так, не хочу их судить, военный, назовем это, он называет себя военным, написал пост, что я бы точно так же сделал, гражданского положить, это вообще чуть ли не хорошо. И Залужный лайкнул этот пост в Фейсбуке. Не первый раз подобные посты лайка. Извините, я очень уважал Залужного. Сейчас для меня это не признак большого ума. И вот если подобные люди будут дальше приходить к власти в Украине, хотя сейчас на него и подобных ему многие молятся, то все будет точно так же, поверьте мне. Вот я сегодня не понимаю разницу между Залужным и Зеленским. А процентов 15 населения Украины говорят, Залужный это во, а Зеленский это во. А я говорю, объясните разницу. Вот одну, не 10, не 20, одно различие. Все, ступор. Он хороший. Он боевой генерал, а ты кто? Вот весь ответ.
1: Знаешь, ты интересную вещь я сказал. Я вот об этом не думала. Вот когда я говорила о этих людях, которые приехали, да, жить, в, ну, я говорю в Канаду, потому что я живу в Канаде, и когда они говорят, что они хотят домой, а ты сейчас сказал, они хотят домой не потому, что они не прижились в Канаде, а потому что есть другая причина. Это абсолютно точно. Это, я не знаю, откуда ты это знаешь, но это люди, которые, у которых есть неплохая работа, они уже купили здесь какие-то квартиры или дома, здесь учатся их дети. То есть они действительно прижились, Денис. Но вот это состояние, что они не уезжали просто так, а уезжали там от войны или еще что-то, они страдают. Они реально... Я спрашиваю, вам что, не нравится в Канаде? Нравится. Я говорю, так почему же вы хотите в Украину, а это дом?
0: Так я сам такой, моя жена такая. Только у этих людей легче ситуация, им достаточно будет окончания войны, а мне нет. Мне нужно, чтобы власть поменялась. Или хотя бы были объявлены демократические выборы. Вот в чем разница. Но чисто по-человечески я их очень хорошо понимаю.
1: А если власть поменяется, поедешь домой?
0: Так я уже вам постоянно эфир говорю, конечно.
2: Нет, а вот мне интересно все-таки, вот действительно, ну я понимаю, что это, наверное, большая тема, и тема, может, следующего эфира, это вот действительно окончание войны, потому что вот, допустим, возвращаются люди, но ведь мы прекрасно понимаем, что без помощи той же Европы, ну или давайте там условно возьмем помощи Запада, Украина не сможет продержаться, ведь нужно восстанавливать экономику, как-то производство, потому что, ну, сегодня мы все это прекрасно понимаем, Украина не зарабатывает ничего, да, соответственно, те долги, которые висят на Украине, то есть вот как эти проблемы решать? А ведь война закончится, условно говоря, наступит мирная жизнь, но Украина очень быстро столкнется с этими проблемами. Вот как их решать в данной ситуации?
0: Вы еще забыли одну важнейшую проблему. Это да. Поствоенные некоторые вещи, которые будут происходить, когда на руках столько оружия оказалось, и разные люди. И только при идеальной работе специальных служб, которые будут озабочены по-настоящему безопасностью Украины, это будет длиться где-то 6 месяцев.
2: Но И вот то, что вы сегодня рассказали, и это будет происходить, это возвращение с фронта, и когда люди будут спрашивать друг другу, а где ты был, в этот момент.
0: Вот. А вот если будет другая государственная политика,

0: то пару раз спросят и больше не будут. А если будет такая, как Зеленский, то это будет, вот это и перерастет в гражданскую войну. Кремль только будет аплодировать, это все подогревать.
1: Вы замечаете, что делают...
0: Конечно. Да, Зеленский и другие кандидаты, как они себя называют, президенты, они почему-то делают все то, что Кремлю чрезвычайно выгодно. Вот восстание во Львове. Вы представляете, для Кремля, я не смотрю, но, наверное, там Соловьев, я не, просто в экстазе был им это, или с этой 155-й бригады. Это же можно полгода рассасывать, раздувать, обсуждать и на этом гнобить Украину. Для чего это было допускать? Я считаю так, если специальная служба знает, что Елисевич написал в интернете, но не знает, что там заказное убийство командиром бригады, это не шутки, то, извините, что-то идет не так. Что-то делается неправильно. По поводу того, что вы сказали, смотрите, ВВП Украины чрезвычайно маленький был до войны, я вообще за это не переживаю. Инвестиции колоссальные. Всегда страна после войны, это просто невероятная возможность для инвестиций. Для инфраструктурных проектов. Это все будет. За производство я не переживаю, это не задача государства. Производство – задача бизнеса, которому нужно просто дать условия и финансирование.
1: Ну вот смотрите, Денис, вы сказали, что не переживаете. А, допустим, ну, европейцы, ну, скажем, предполагаемые инвесторы, они же тоже видят все эти, и видели все эти скандалы с Миничем, да, о том, что происходит. Естественно, у каждого там есть... Ну, условно говоря, консультанты по Украине, которым говорят, слушай, да там такое творится. Да не вздумай ничего вкладывать только, ради бога я тебя умоляю. Но если действительно, может быть, смена власти произойдет, но ведь должно пройти какое-то время для того, чтобы люди в это поверили. Люди стали действительно вкладывать в Украину.
0: Не институционалы будут инвестировать. Институционалы всегда действуют под крышей государств, те будут инвестировать. Вы говорите на уровень немножко пониже, но тоже чрезвычайно важный. А вот для этого уже нужны реформы. И, конечно же, с таким судом, как сегодня в Украине, судебной системы, ничего из того, что вы сказали, не будет. Поэтому одна из главных реформ, которых я предлагаю, переход Украины с романо-германского права на англосаксонское право. Угу. И без этого ничего не будет. Потому что дальше все будет телефонное право, как в Украине.
1: А вот мне вот как юристу интересно, а почему именно так?
0: Почему на Заксонксу? Оно же оно провалилось в Украине. Видите, какой беспредел? Это именно из-за этого. Потому что в романо-германском ты же типа судишь по закону, вот как в законе написано.
1: Кодифицированное, да.
0: Да. А закон, понимаю я по-своему, ну в такой гнилой системе. Вы по-своему, Александра по-своему может понимать. А четвертый по-своему.
1: Практика? Она, кстати, очень похожа на прецеденты, точно так же можно говорить.
0: Ну, как показывает Украина, не очень-то похоже. Угу. Нужно прецедентное право, это ключевое изменение. Кстати, в Казахстане это реализовано. Нужен суд присяжных обязательно. Только вот эти все реформы, многие ошибаются как? Они говорят, в Украине суд присяжных ни в коем случае нельзя. Купят и поубивают. Так, ребята, я же предлагаю не на сегодняшнюю систему. Я же говорю, мы меняем систему. Без этого не будет никакого будущего. Это просто одна из главных реформ. Я считаю, переход на англосаксонское право и налоговая реформа – это две прям самых первых и очень важных реформ, без которых все остальное бесполезно делать.
2: А по поводу системы, Денис, вы считаете, что честный президент сможет поменять систему или система сломает любого, кто будет действовать в интересах украинцев, а не элиты?
0: Я не мыслю категориями честный, нечестный президент. Это наивно. Президент-идеолог-реформатор – вот это для меня критерий. Или президент там какой-то клоун или коррупционер. Вот это для меня другой критерий. Нет хороших или плохих, понимаете? Правильный, давайте назовем правильный президент. Да, правильный президент. Он должен приходить и сразу рубить реформы с первого дня.
2: Да, но тут написано, кто действовать будет в интересах украинцев, а не элиты, Денис.
0: Правильный президент, которого должны избрать люди. По-другому как?
2: Скажите, пожалуйста, Денису, что сейчас можно не пройти собеседование в крупную украинскую IT-компанию, потому что ты говорил на русском на интервью. Знает ли он об этом?
1: Я тоже прочитал, да.
0: Это полное сумасшествие. Понимаете, творится полное сумасшествие. И бизнес, в том числе крупный, часто в этом участвует. Я смотрю, я же, извините меня, 10 лет в Украине занимался бизнесом, даже 11 до выезда. Я же знаю, я с этими компаниями работал, они сошли с ума. Я смотрю, что они творят в соцсетях, и они сошли с ума. Это не здоровье, это мракобесие, такое же, как в России. Поэтому, конечно, нужно вообще другое направление дать людям, бизнесу, стране. другое совершенно течение. Вот то, что порождает сейчас Зеленский, это мрак. Это точно приведет к распаду. Но знаете,

0: почему они себя так все ведут? Вообще все. Потому что бабки идут дотационные от западных партнеров. Если завтра краник прикрутить и придется жить на свои, то это мракобесие резко куда-то испарится. И резко будут востребованы люди, которые что-то могут. И резко понадобится конкуренция. А пока можно и воевать на чужие бабки, и мракобесить на чужие бабки, и каким-то полуфашизмом заниматься на чужие бабки. Но когда завтра придется жить на свои, ты уже это делать не сможешь. А они думают, что деньги растут на деревьях. Вот такие люди. Но бизнес здесь просто косвенно участвует. Бизнес, я вам скажу так, по бизнесу. Это не все собственники бизнеса стали идиотами. Некоторые просто, а я по-другому не выживу в этих условиях. Я или буду подыгрывать этой херне, или просто меня на рынке, ну как бы, могут отменить запросто. В соцсетях разогнать, это было уже много раз пропагандой разогнать. Что вот эта компания такая-то, сякая-то, из пальца высосать, а ну-ка отменяем ее услуги, не покупаем. Да ну, это кошмар, я же это все наблюдаю.
1: Сначала выделяют деньги на войну, а потом кредиты на восстановление. Это и есть, с вашей точки зрения, капиталистическая экономика?
0: Нет. Нет, капиталистическая экономика – это когда мозги человека – главный ресурс, ты создаешь добавочную стоимость. Более того, если мы говорим про внешний долг, то нужно сразу же объявлять внешний дефолт. Нужно сразу же прекращать любую интеграцию законодательства с Европейским Союзом, а делать государство для себя, как делала Америка, которая ни на кого не равнялась, а делала самую правильную страну, которая привела к успеху.
1: Денис, ну, так сказать, тебя призывают быть честным. Надо быть идиотом, чтобы вкладывать в Украину. Всем умным людям нужно бежать, пока дают возможность обосноваться в нормальных странах.
0: Да, все так. Но я же рассказываю не про сегодняшнюю страну, а про то, какой она должна быть, какой ее можно сделать. А человек думает, что я ему сегодня говорю, так, ты иди там это делай. Я сегодня жить там не могу. Как я могу кому-то советовать? Иди там бизнес сделай.
1: В общем, мне нравится последний комментарий. Так не сказал Денис по поводу того, когда закончится война. Что вы думаете, Денис, о сносе памятника Булгакова, Пушкина, Толстого? Как это понимать? Пропустил эфир, посмотрю в записи. Ну и так далее. В общем, я думаю, что если бы мы с тобой разговаривали, Денис, 5 часов, то эти вопросы бы задавали тебе бесконечно. Но я одно тебе скажу. Я вот смотрю сейчас, смотрят почти в прямом эфире 2000, да? Для нас это редкость, потому что, ну, 300, 400, 500. Это, с одной стороны, наверное, твоя аудитория, а с другой стороны, не только. Это наша тоже. То есть, наверное... приходя на Радио Вера, то есть тебя слушают те, кто еще не пришел на твой канал. Кстати говоря, я не понимаю, почему, поэтому я вам крайне рекомендую приходить на канал Дениса Елисевича и подписываться на этот канал, и тем более, что вы приходите сюда, и вы слушаете и смотрите Дениса Елисевича с удовольствием. А тебе огромное спасибо, и я хочу повторить твой мерч. Это можешь мне еще раз сказать, потому что меня еще раз спросили?
0: libertyua.shop.
1: Да. Спасибо Денису, спасибо. Пожалуйста, Радио Вера, приглашайте чаще. Денис у вас другой. Не знаю, что имеется в виду Денис. Какой-то другой. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо огромное, Денис. Спасибо. Спасибо.
3: «9.53 в Ванкувере», потихонечку завершаем наш сегодняшний утренний эфир. Нашим собеседником сегодня был общественный деятель, предприниматель и блогер Денис Елисевич. Соответственно, речь у нас сегодня шла о Украине, о том, что сегодня происходит, и о продолжающейся войне, кровопролитии России-Украина. И не то чтобы путями выхода из этого, да, мы, естественно, ни в коем случае ни на что не претендуем, но, тем не менее, порассуждали на многие темы.
1: Завтра на Радио Вера Михаил Светов, в пятницу Артемий Троицкий и кто-то еще, пока вот идут переговоры, поэтому скажу точно завтра. Скажу точно сегодня, что с большим успехом продаются билеты на концерт Давида Гвинеянидзе, Марии Максаковой, Ивана Вороненкова, 11-летнего сына Марии Максаковой, и Мэтью Минцес, почетный гость этого проекта, этого концерта, этого фестиваля, и Федерико Фуко, итальянский музыкант, канадский музыкант, итальянец.

0: есть, который, так сказать, живет в Ванкувере и известен многими своими проектами, такими как Рика Федерико Найт Клаб, Саппер Найт Клаб или ресторан Густа, и те концерты, те итальянцы, которые приезжали в Ванкувер, это все было с подачи Федерико Фуко, это и Тота Кутуня, и Альбано, и Рики Пауэри, и Попа, в общем, это все Федерико. Вот Федерико почетный гость фестиваля, куда его пригласил Давид Гунянидзе и Мария Максакова. Концерт 26 июля, воскресенье, в 7 часов вечера, двери открываются в 6, буфет от Аленки, бокал шампанского и много-много другое. Так что промокод VERA10, это VERA, английскими большими буквами 10, это промокод для того, чтобы получить 10% скидку для тех, кто еще не приобрел билет на концерт. Вы многие пишете о том, что вам очень понравилось интервью, одно из последних, с Марией Максаковой и Давидом Гунянидзе на радио «Вера». Будут ли такие интервью еще до начала концерта? Я вам рекомендую лучше пойти на концерт. А интервью, конечно, мы можем сделать, но при той занятости, которая есть у артистов и музыкантов, это маловероятно. Вчера, кстати говоря, был аншлаговый концерт этого проекта в Нью-Джерси, в Соединенных Штатах, и, я так понимаю, дальше это Торонто, Монреаль, затем Ванкувер, а затем солнечная Калифорния. Калифорния, Сан-Диего, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Ну, а я рекомендую вам подписываться на канал Радио Вера ТВ, ставить лайки и приходить к нам в таком количестве. Не только когда к нам приходит Денис Елисеевич, но и Михаил Светов, завтра Михаил Светов, да. У нас теперь Световские четверги на Радио Вера, так что приходите, ждем вас с удовольствием. Ну, в пятницу чуть расслабимся. Артемий Троицкий все-таки музыкальный критик, хотя сегодня Артемий тоже говорит много о политике, о мире, о войне, потому что не говорить об этом, как мне кажется, уже просто невозможно. Ну, всем хорошего настроения, хорошего дня, солнечный день в Ванкувере. Ждем вас завтра. В общем, удачи. И это ваше радио «Вера».
1: Хотите купить жилье, но не знаете, с чего начать? Устали от множества советов по финансированию и не знаете, как принять правильное решение? На предложении какого банка остановить свой выбор? Вам нужно просто обратиться за помощью к Олегу Клейнину. Моргидж-брокер Олег Клейнин – это 16 лет опыта на финансовом рынке Канады. Решение вашей конкретной ситуации с возможностью выбора самых выгодных вам условий от разных моргидж-провайдеров. Финансирование и рефинансирование. Кредитные линии. С низким процентом под ваше жилье. Работа на результат с комиссией, которую платит не клиент, а банк. Преимущество перед большинством моргидж-брокеров. В наличии страховой лицензии по защите вашей недвижимости. Бесплатная консультация, оплата оценки дома. Звоните прямо сейчас. 778-995-3971. Олег Клейнин.
2: Что может быть лучше кинотеатра на диване? Телевидение, которое всегда с вами. С ITV.net вы можете смотреть родное телевидение по всему миру и на любом устройстве. Смартфоне, планшете, компьютере и Smart TV. Мы предлагаем контент для всей семьи на любой вкус и в высоком качестве. Новости, спорт, телешоу, фильмы и сериалы в прямом эфире и в записи, когда удобно и без рекламы. Хотите большего? В вашем распоряжении онлайн-кинотеатр «Иви» с премьерами и любимыми фильмами.
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
4: 开心学德语2第14集。
5: 国立教育广播电台语言学习节目开心学德语二，本节目由张南思老师主讲，欢迎收听。